Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: В наше время провинившихся детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит Wi-Fi.
2: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте, друзья, как настроение, как вообще себя ощущаете? Я просто сегодня за 5 минут на дороге поняла, что иногда вещи происходят сами по себе. Сейчас расскажу.
1: Всем доброе утро, да. Ну, рассказывай.
0: Слушай, ну, во-первых, ничего не делая, я успела вывести себя дедулю.
1: А-а-а.
0: Да. Ну, в общем, он выехал на встречку, вот, и, конечно же, нарушил правила, но он считал, что ему важнее. Вот, у него наверняка тоже где-то есть эфир, и правила дорожного движения прописаны для меня, например, а его это не касается, ну, у него возраст другой, ему можно. Вот, и, собственно, а мне уже некуда деваться, потому что за мной другая машина, и нам как бы тоже некуда деваться, потому что мы на своей полосе и на своей прекрасной стороне. Вот, он пришел в ярость. Я подумала, что, ого, в таком возрасте столько эмоций. Мне казалось, да, что он там у себя в машине, ну, какое-то огромное количество гигагерц выдает. Это было мощно. И он демонстративно перестраивается на свою сторону, да. Ну, я понимаю, ему тоже там напарковались, да, и не проехать, не пройти, видимо, он тоже куда-то спешил. Но это забавно, понимаешь? Хотя изначально там было свободно, он мог бы сразу это сделать. Но зачем? А вдруг мы будем куда-то исчезнем? Или, ну, например, вдруг это дедуля такой, знаешь, очень активный, и он думает, ну вы же можете перелететь меня, да?
1: Да. Что это? С утра пораньше. Ох, эти дорожные игры.
0: Это еще не все. Это еще не все. Строительная служба. Кругом идет стройка, и они вообще... Значит, мне надо, я остановлюсь здесь. Ну и что, что середина дороги? Подумаешь, какая разница? И куда вообще вы можете спешить с утра пораньше? В такую рань никто на самом деле не спешит. При этом ничего не делаешь вообще. Вот просто едешь спокойно из пункта А и в пункт Б, и уже столько эмоций, и столько всего происходит. Это я к чему? Это к тому, что я поняла, что вот иногда, вот знаете, ну, надо наверняка как-то вот... Ну, по-философски, что ли, относиться к этому ко всему. Посмотрел вот так вот со стороны, улыбнулся. А, не, лучше не улыбайтесь. Вот я улыбнулась, и это прям выбесило. Мощно. Хотя я просто подарила человеку улыбку бесплатно.
1: Улыбка не флаг корабля. Это просто утренний такой раздражитель.
0: Да.
1: Ну, да, действительно, по-философски может где-то заземлиться. Они же заземлились.
0: Но они, вот, да, они прям вышли.
1: Они никуда не спешат. Они
0: себя.
1: Хотят, у них свои правила. Свое утро начинается. Ну, действительно, вот только началось, а уже сколько интересных моментов
0: это
1: произошло.
0: Это правда. Ну, знаешь, тут знак N или ПТО. Это же самый главный знак. Ага. Он регулирует на дорогах вообще все. Ты можешь куда угодно спешить, как угодно соблюдать правила дорожного движения. Но если у кого-то знак Эналепто, все, он главный. Ты никуда не денешься. Вот нравится тебе, не нравится. Я вот даже думала, интересно, я вот сегодня успею, да, вот в эфир. Ну, правда, два прихлопа, три притопа. Проехать-то всего ничего. Но если на пути встречаются знаки Эналепто, ПТО, это означает, что нет, сегодня мы никуда не спешим, будем потихонечку, да, вот так вот, сига-сига, раскачиваться и начинать это утро.
1: Да.
0: В общем, позитива побольше, не обращайте внимания на то, что вас не касается, это совсем не ваши истории, ну и в целом, и в общем, соблюдайте все-таки правила дорожного движения, так попроще.
1: Так правильно.
0: По-королевски улыбаться и показывать всем, что, ну, хорошо, конечно, но давай-ка убирайся вот отсюда, мне надо проехать по моему маршруту. Ну, да, в Лимассоле как-то вот надо решать вопрос дорожного характера. Не знаю, как это возможно.
1: Ну, сколько уже обсуждений, как решить этот вопрос, инфраструктуру, как подтянуть, как все-таки разгрузить дороги.
0: Вообще всем неудобно.
1: И трамвай уже вроде бы хотели. Вот.
0: Не, ну у нас тут только шаттл, понимаешь?
1: Шаттл, скорее всего, да.
0: Шух, через Америку. Эть и нормально.
1: Расселить вас надо, Лимассол.
0: Да, расселить.
1: Остров-то у нас тоже не маленький, поэтому добро пожаловать. Ага. Ну, пока начинаем второй очередной рабочий день недели. Ну и, конечно же, нам интересно, а какие у вас знаки все-таки с утра пораньше? Какие они встречаются? Номер 49-105-7 уже работает. Пишите, рассказывайте. Вот у Иры такая забавная история произошла.
0: Ну, знак Эналипто.
1: Ну, забавная.
0: Да, знак Эналипто. Это вот вообще самый главный знак. Вот если уже словили, нормально сегодня. Может, мы вообще отметим сегодня знак Эналипто, а?
1: Mm-hmm.
0: Давайте. Я думаю, что классная акция. И как-то будет и поспокойнее на это все реагировать, и веселее жить. Так, ну а теперь никаких Эналипто. Мы на всех скоростях мчимся в наше прекрасное утро. Отдельный привет Никосии, Пафосу, Ларнаке, Аянапе. Прямиком из Лимассола вещаем на всю страну.
1: Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Так, знак Эналипто рассказали. Теперь будет другие знаки, но они вроде как посимпатичнее. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня ждите перемен в привычном окружении. Перестановка рядом с вами сначала покажется неудобной, но быстро откроет новые возможности. Поэтому чуть-чуть потерпеть, а там привыкните.
2: Да, осмотритесь, попробуйте. А вдруг это еще и удобнее даже?
1: Ну, написано, да, что будет новые возможности. Ну, хотя, да, удобно, неудобно еще пока под вопросом. Да. Но к новому всегда же очень тяжело привыкаешь. Ага. Психика сначала думает, все не так, все не так. Даже если это что-то более высокого класса или лучше, или комфортнее, все равно изначально немножко вот как раньше, а помнишь? А в наше время вот
2: да,
1: это все.
2: Это как в школе. Приходишь утром, а тебя уже пересадили. Кажется, что эх, мир рухнул. А здесь-то удобнее.
1: Ага.
2: Меня не видно.
1: Да-да.
2: Знаки воздуха.
1: Но слышно. Ай, жаль, плохо пересадили. Надо, чтобы не видно и не слышно.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет желание разобраться в том, как устроена незнакомая вам вещь. Любопытство окажется не напрасным. Новое знание неожиданно пригодится уже в ближайшем будущем.
1: Ой, я вообще боюсь, когда во мне просыпается любопытство. Это же любопытство, моя беда, моя награда. Как вот из любопытства вылезать, это я даже не знаю. Ребята, если вдруг есть лайфхаки, ну вообще, мне кажется, это натура воздушных знаков. Ну вот любопытные мы такие, вот, там интересно все. И вот с этого все и начинается, да?
2: С разведки.
1: А что у вас там интересного? А покажите, расскажите. И да, и вот уже очередная история, том 2, параграф 3.
2: Ну, пока намечается какой-то день перемен.
1: Наверное. Но это не точно.
2: Посмотрим, что дальше.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня звезды советуют присмотреться к качеству того, за что вы регулярно платите. Опа! Счета.
2: Ага. Подписки нужно проверить.
1: Небольшая экономия окажется приятнее очередной ненужной покупки. Ну, то есть покупать сегодня вам не нужно ничего, и желательно отказаться от вот такой лишней подписки, которая, возможно, где-то у вас автоматически списывает денежку цифровую, но она вам не нужна.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, будьте осторожнее в интернете. Не вводите платежные данные на подозрительных сайтах и не доверяйте сообщениям, требующим срочного ответа.
1: То есть пишет босс, срочно. А, не, я...
2: Подозрительно.
1: Сегодня знаки.
2: Вторник, рабочее время.
1: Какое срочно?
2: А вдруг вы не босс?
1: Не-не-не-не, извините, мне сегодня рассказали, никаким таким сообщением я доверять не буду. Подождите, пожалуйста, до среды.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: На дорогах сейчас такой беспредел творится, просто страшно права покупать.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: Ох, Сережа, что мы сегодня будем отвечать? Славянский праздник богини Лады. Баклажан, да-да-да-да,
2: Лада-седан, да. Ой, а еще Дэнс Лада, Лада-дэнс, вот, помню такую, а, куда я копнул?
1: Давай вспоминай. Так, песни какие? Будешь как-нибудь?
2: Вот, это уже посложнее, но песни были потрясающие, точно помню. Все напевали.
1: Класс, это чисто мужская позиция. Ничего не помню, но было классно.
2: Самая известная Лада, мне кажется.
1: Лада Дэнс, слушай, класс. Вообще, сейчас у кого-то такие воспоминания, мамочки мои, а там, возможно, первые какие-то танцы, поцелуи и вот эти все замечательные истории, которые по-прежнему стучатся в самое сердечко. Классный славянский праздник, спасибо большое. Вот, богиня Лада, мы всегда тебе рады. Вот, ты нам надо.
2: Надо, да. Всемирный день без автомобиля. Вот сегодня такой день, когда можно, если можно, отказаться и вот, примерно,
1: ты
2: на велосипед
1: что?
2: Пересесть.
1: Ну нет же.
2: Пешком прогуляться.
1: Да ну тебя. Нет, конечно, ни за что. Вот еще, зачем? Ну, я не знаю, как ты, вот я прям привыкла к красоте своей. У меня еще соседи такие забавные. Они ходят в круги вот так вот возле моей красотки. Наяривают и так посмотрят, и так. Я говорю, нравится? Они говорят, нравится. Я говорю, ну потом обсудим.
2: Ну, автомобиль в нашей жизни действительно стал не просто транспорт, а это вот такой и гаджет, и аксессуар, и просто элемент жизни,
1: это
2: без
1: моя
2: которого...
1: Сумочка,
2: без которого невозможно, ну вот, представить свою жизнь. Даже какое-то маленькое расстояние, ты все равно садишься в автомобиль и едешь. Ну, комфортно.
1: Я серьезно даже не пошутила, что это моя сумочка. Мне там на кассе, например, задают вопрос. Вам пакет нужен? Говорю, не, я на машине. А что, я хоп-хоп забросил в
2: багажник. Видели, какой у меня, да? И вообще, да, действительно, это вот такое пространство, которое каждый обустраивает для себя.
1: Так, день сети, конечно же, но вы там не сидите хорошо, сильно, а то залипают, потом вон депрессию ловят, разные состояния, менталка летит или куда-то уходит погулять. В общем, ребят, вы лучше с нами немножко побудьте, да, мы и настроение поднимаем, и поговорим с вами вот так вот, тет-а-тет, можно сказать. Ну, правда, на всю страну, но это уже масштабы.
2: А еще сегодня день каракулей. Вот я почему-то сразу вспоминаю почерк, вот просто вот написание чего-то, писанину, вот это вот. Каракули получались.
1: Слушай, это не так страшна мама, как ее рисуют первоклассники, да? Есть у нас такая классная шутка на русском радио. Каракули. Ну, наверное, даже я бы тут убрала первоклассники из этой фразы, потому что до сих пор... Вот как ты
2: про врачей?
1: Я про себя.
2: Ничего не понятно.
1: Слушай, я настолько научилась писать, вот надо заполнять документы печатными. Ну, а-ля печатаешь. Все равно каракули получается. Вот тайпинг...
2: Ты просто стараешься очень быстро все сделать, да, написать, и вот получается...
1: Да не, я забыла.
2: Красиво, но непонятно.
1: Единственное, что на автомате получается, это что, правильно, подпись. Ну, потому что приходится ее постоянно в разных документах ставить. Это да. Но вот это вот на автомате как бы не сбоит еще.
2: А у тебя она изменилась за это время? Вот ты обратила внимание? У меня она стала какая-то очень быстрая.
1: Я не сменила фамилию.
2: Я не про то, что вид, а просто она какая-то стала такая... И все. Раньше, ну, как-то вот такая растянутая, что ли, была, более понятная.
1: А, то есть ты прям сочинял. Не, ну, у меня все просто, в принципе, я тут не... Я не выдумывала, знаешь, вот эти крестики, нолики, сердечки, или вот эти вот, я не знаю, галочка судьбы.
2: Нет, у меня первые три буквы фамилии просто, и все. И вот как-то они быстро так сформировались в подпись.
1: Так, день Ивы будем отмечать? Конечно, будем.
2: Эх, Ива.
1: Да?
2: Да. Помним такое.
1: Там звучит аккордеон.
2: Плакучая ива. Так, ну, в школу сейчас все отправляются, а в Уругвае еще и день учителя.
1: А, да, конечно. Самый важный праздник, между прочим. Все, теперь можно спокойно выдыхать.

0: самый острый перец истории.
1: Так, друзья, самая потрясающая композиция про вторник прозвучала сейчас. Это чтобы вы лишний раз не забывали, что у нас сегодня 22 сентября, вторник. А вот что интересного случилось и произошло в истории, мы вам расскажем прямо сейчас. 1764 год. В России начали устанавливать каменные верстовые столбы. Ну, это для того, чтобы отмерять расстояние между населенными пунктами.
2: И было теперь уже понятно.
1: Да, сколько км?
2: Угу, верста. Да. Или сколько верст вот от одного поселка до другого. 1784 год. Основано первое русское поселение на Аляске.
1: Локти.
2: Аляска.
1: Еще раз локти. Так, 1839 год. В Москве состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя. Вот мы тоже хотим обязательно об этом напомнить вам с утра пораньше.
2: 1951 год. В Швеции запрещены поцелуи в общественных местах. Не совсем запрещены, а вот в общественных нельзя.
1: Ну, как бы дома вряд ли запретишь.
2: Все, что на улицу вышел. Нельзя целоваться на улице.
1: Ну, слушай, это в общественных местах, в открытую. Может, они хотели, чтобы это был квест?
2: Угу.
1: Прятаться? Так,
2: а воздушные были же разрешены?
1: Не знаю. 75 лет тому назад случилось. Непонятно. Так, ну, собственно говоря, и физика, да, Солнце. Запущен в космос японский научный спутник Гинот или Хинот. В общем, так и так его можно называть. Улетел для того, чтобы изучать наше светило. Потрясающе. А мы тоже, кстати, продолжим проговаривать те самые фразы, что мы уже произнесли в эфире. Да, промо-микс, коммерческая информация и I'm moving to the sun, Мичико. В общем, не пропускаем наше солнышко.
0: Что слушает страна?
3: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги впереди.
0: Русское радио.
4: Даже

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
5: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Духи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио, шоу продолжается.
1: Ах, друзья, какая замечательная новость. Вот сейчас можно выдыхать тем, кто любит поспорить. Кто любит поспорить? Ты любишь поспорить?
2: Ну, не всегда.
1: Вот. Поэтому вот так вот у нас с тобой и происходит. Я с тобой вечно спорю.
2: Споры эти начинаются.
1: Мне одной приходится вывозить всю эту сложную историю.
2: Так, ну говорят же, да, иногда там истина в споре, да, появляется все остальное.
1: В смысле, иногда в споре рождается истина. И не спорь мне тут.
2: Так, ну давай теперь про истину тогда.
1: Да, SEO-приложение одного специально нанял человека, чья работа буквально спорит с его решениями. Он заметил простую проблему. Чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем меньше вокруг остается людей, которые готовы сказать тебе, ты ошибаешься.
2: Все соглашаются, да?
1: Все просто молчат и все равно. И наоборот, ждут, когда сам упадет. Ну, условно, да? То есть, если люди проявляют вовлеченность в вашу работу, это значит, что им не все равно. И вообще-то в этом есть очень много классного. Но, правда, некоторые сразу думают, что, ой, ну, что-то ко мне докапываются и же с ним. А нет, вас просто ведут по карьерной лестнице. Более того, кому-то за это платят. Вот. А вам могут выдавать такой фидбэк бесплатно. Руководитель начал принципиально собирать рядом тех, кто способен ставить его идеи под сомнение, вообще в целом команду. Совет директоров он вообще пригласил человека, не просто так, это не сотрудник, это совет директоров, один из них, вообще обязан спорить со всем. Ну, просто вот такой
2: вообще
1: вот.
2: Постоянно.
1: Да.
2: Просто вот доказывать, Non-stop. Оспаривать. Даже значит, не по делу, да? Просто. Я просто спорить буду. Ну, вас увольняем. Подождите. Я спорю. Хочу оспорить это решение.
1: Ну, на самом деле, ну, не всегда, и спор ради спора, а там как раз-таки задача, чтобы всегда можно было и нужно было доказать свою правоту. Так что, когда
2: твоя
1: жена... Ну,
2: сделать какой-то даблчек, да, все-таки еще раз
1: проверить. Спорит с тобой, да, и говорит, нет, погоди, она тоже вообще выстраивает тебя, вот, ведет в SEO домашнего хозяйства.
2: Ну, мы помним, да, понимаешь? За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина.
1: Еще сильнее.
2: Да. Она ведь не просто так спорит, не просто доказывает, а все ради развития твоего.
1: Конечно. Ну, а кто еще будет тебя мотивировать? Вот, если она поддакивает...
2: Дети ведь соглашаются. Просто. Папа сказал, все.
1: Все.
2: Есть жена.
1: Ня-ня.
2: Вот вам и модель компании, да?
1: Конечно.
2: Которая работает.
1: А не надо ничего придумывать. Все и так давным-давно известно. В общем, говорит, что доволен пока. Ну, хорошо спорит. Вот. И многие идеи прошли такой даже не дабл, а трипл-чек. И, говорит, докрутили. Докрутили то, что могли бы потерять миллионы. А я же говорила.
2: Но есть такой человек, который вот поможет задуматься. Слушай, страшный вообще вот такая должность, и человек вот постоянно спорит, вот мимо его же всех проходить будут. Но... Это, вот ты с этим нет, не надо, он сейчас спорить начнет.
1: Да нормально, ему столько платят. Вы проходите. В следующий раз будете проходить мимо, проходите мимо, все в порядке.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну, а сейчас займемся уборкой. Угу. Уборкой, в первую очередь, в квартире. И наведем порядок у себя в голове при помощи этой уборки. Просто психологи заявляют о том, что беспорядок в квартире может вызывать депрессию и тревогу.
3: Ну, конечно, у жены, например, да? Она пришла такая, думает, я же попросила, да? Ну, ребята, ну сколько можно? Вот этот хаос, разбросанные вещи, пыльно, вот посуда, которая и здесь, и там, и вокруг. Ну, неужели так сложно поставить посудомойку? Кнопочка старт вот здесь. Ну, конечно, да.
2: А еще и соблюдение правил уборки, потому что куда ты по помытому, а? Там тревожность, депрессия, там все появляется. Причем у человека, который прошел только вот по этому помытому полу. Действительно, разбросанные вещи.
3: А что, сам виноват? Ты куда прешь ты? Иди нормально. Ну,
2: не
3: сиди,
2: видел.
3: Жди. Вон написано, помыто.
2: Да, причем написала даже.
3: Ну, на плитку
2: вот

0: естественно, испытывает стресс. В таких случаях специалисты рекомендуют начать с работы над своим состоянием. И даже уборка хотя бы одной полки уже это шаг к улучшению самочувствия.
1: Невозможно. Ну, некоторым это вообще очень сложная задача. Ну, просто никогда. То есть, всегда неразобранные вещи, хлам, тра-та-та-та-та-та-та.
0: Но это, наверное, привычка вот в таком визуальном шуме находиться.
1: Кому-то, кто-то наверняка даже наоборот испытывает огромный, 100% кто-то испытывает стресс, когда дома порядок как в музее, это цитата, и да, ну, чувствует себя, скажем так, немножко, да, на стрёме, потому что понимает, что сам-то на такое не способен, да, ему удобно по-другому, вот, иногда...
0: Слишком чисто, вот порядок, вот это получается, ничего сделать нельзя.
1: Почему сразу? Нет, можно.
0: Дискомфортно человеку.
1: Делай, что хочешь, просто потом будешь убирать сам. Вот и все. Почему нельзя?
0: Так, а мне интересно, если ты клининг пригласил, вот это тоже, ну, скорее всего, поможет.
1: Ну,
0: вот,
1: конечно.
0: Такой шаг сделать для того, чтобы улучшить ваше состояние, разгрузить мозг, который устает от того, что вот беспорядок вокруг.
1: Ты так задаешь, можно, можно, приглашай. Угу. Нормально, классно. Настроение поднимает. Во! Не стесняйся.
0: И у клининга тоже.
1: Конечно.
0: Денежка появляется.
1: Ну, да, вот у тебя чистота и порядок.
0: Ну что, убираемся?
1: Убирайся, давай.

0: 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
1: А мы продолжим наводить порядок в голове. Сделаем это уже в следующем часе вместе с нашими потрясающими гостями. Артем Садовский, Булат Латыпов. Это компания Freedom 24. И говорим про шахматы.
2: Не пропустите интервью. А пока Саша Данилов и важные новости к этому часу.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Итальянский государственный театр балет «То ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «То ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на «Солдаут» и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске дорожные работы в ближайшие дни затронут трассы трех округов. Кипр предупредил о 97 опасных товарах за неделю. Очистные сооружения Никосии частично перевели на солнечную энергию. Далее подробности. Департамент общественных работ накануне объявил график перекрытий на дорогах трех округов. С 22 сентября на трассах вокруг Ларнаки по будням будут поочередно закрывать правую полосу. В ночь на 24 сентября перекроют съезд на Лимассол, а в Никосии полив зелени на автострадах растянется до конца ноября, пишет издание «Лимесос Блок». Все ограничения обозначат временными знаками. Ведомство просит водителей заранее закладывать время на объезд. Служба защиты потребителей Кипра вчера предупредила о 97 товарах, которые за неделю с 14 сентября попали в европейскую систему оповещения Safety Gate как опасные для здоровья. Больше всего в списке USB-зарядок и детских игрушек. Есть также электронные сигареты, косметика и автомобили, пишет издание Stockwatch. Товары обнаружили на рынках разных стран ЕС, но система работает на весь Союз. То, что сняли с полок в одной стране, может продаваться на Кипре, особенно через маркетплейсы. Двухобщинная станция очистки сточных вод Никосии получила собственную солнечную электростанцию. Ее подключили к сети в августе. Станция покроет до 18% годовой потребности очистных сооружений в электроэнергии. О завершении строительства сообщают СМИ. Проект стоил 1 600 000 евро. Деньги выделил Евросоюз по программе помощи турко-кипрской общине, а строительство вела ООН через свой механизм местной инфраструктуры. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня днем на Кипре ожидается немного облачная погода, преимущественно без осадков. Температура в Никосии поднимется до плюс 30 градусов, на побережье будет до плюс 29, а на вершинах Троодоса около 23 градусов тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Все будет хорошо.

0: гостях у перцев.
1: И с нами здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, мы обещали, что будем наводить порядок в голове. И для нас вот такая огромная честь приветствовать наших замечательных гостей. Сегодня у русских перцев звучит Артем Садовский, международный мастер и директор, между прочим, шахматной академии Freedom 24. Артем, доброе утро.
2: Доброе утро, спасибо, что позвали.
1: Доброе утро. Классно, вот сейчас у нас целый час на то, чтобы разобраться и про игры рассказать, и немного про деятельность здесь у нас на острове. И Булат Латыпов, директор КП. По коммуникациям Freedom 24. Булат, доброе утро.
3: Всем доброе утро, уважаемые друзья. Рад быть в этой студии, рад видеть вас. И передаю ваши любимые, дорогие ведущие, выражения всему Кипру. Кали Мэрушка.
2: Доброе утро.
1: Ну, красиво, да? Ссылочку на авторство. Вот что значит директор по коммуникациям. Так, ну, давайте будем немножко знакомиться с вами, потому что необычная, на самом деле, такая у нас история. Причем здесь Freedom вообще непонятно. Будем распаковывать эту тему.
2: Начнем партию.
1: Да, Артем, с вами начнем. Вы играете с 3 лет. Почему вы и как это случилось? У вас семейные традиции? Или каким образом вы вообще открыли для себя шахматы?
2: Да, всем шах. Всем привет.
1: Хорошо, что не мат.
2: Начнем с шаха сначала.
4: Мы доберемся, скорее всего, до него.
1: Не, у нас цензура, нам нельзя. Я предупреждаю. Да. Расскажите, пожалуйста, про эту историю. Любопытно.
2: Да, спасибо, что позвали. Меня зовут Артем Садовский. Я основатель и директор Freedom Chess Academy на Кипре. В общем, я в шахматы играю с 3 лет. И... уже давно на Кипре, с 2022 года.
1: Mm-hmm. Давно на Кипре. Mm-hmm. Классно, но уже давно, да. Достаточно.
4: Не с 3 лет. Да. Никак. Ну, вот шахматы. Понравилось просто? Фигурки красивые? Или вот кто-то, возможно, начал учить как-то?
2: Меня научили мои родители. Меня научила мама играть. Да, мне
1: ладно.
2: Очень понравилось.
1: У вас получилось научить маму играть? Круто.
2: Меня мама научила.
1: Наоборот.
2: А потом уже я маму учил, да. Потом в 7 лет уже я всех учил играть.
1: Ну, я вот смотрю, из регалий титул международного мастера получили в 2018 году на конгрессе ФИДЕ в Батуми. А вот рейтинг под 2500, вот это непонятно. Можно? Я просто шахматами на «вы» и шепотом. Вот, это что за рейтинг, что это означает, какие максимальные есть?
2: Да, действительно, я довольно рано стал международным мастером. И рейтинг под 2500, это означает рейтинг, приближенный к гроссмейстеру, то есть я международный мастер с несколькими нормами, близко к гроссмейстерскому уровню.
1: Вау, ничего себе. А у нас на острове как обстоят дела, с учениками, с игроками?
4: С такими мастерами, да.
2: Как раз на Кипре довольно мало титульных игроков, и я являюсь самым высоким по титулу, по званию и по рейтингу игроком. Стал в этом году чемпионом Кипра по шахматам, также в Cyprus Open 2026.
1: Так, здесь должны быть аплодисменты.
4: Да, поздравляю
1: вас. У нас есть электронные люди, которые аплодируют. Так, у Булата какая история? Сейчас немножечко разбавим.
3: В отличие от Артема, я игрок в шахматы не профессиональный, скорее просто увлекающийся любитель. Но мои дети играют в шахматы и делают это, естественно, лучше меня, потому что, ну, дети должны делать это лучше, чем родители, собственно.
1: Да.
3: И быть лучше во всех направлениях. Я с Фридомом уже 5 лет, так или иначе, в той или иной роли. В финтехе 20 лет, да. На Кипре 9 лет.
1: Так.
3: Мне все нравится.
1: Померились, кто только на Кипре.
3: Мне все нравится на Кипре, да, Кипр наш родной дом.
1: Прекрасно.
3: Мы делаем все возможное, чтобы... сделать это место более интересным, ну и вообще в целом во всех направлениях лучше для проживания и для работы здесь, в том числе в плане образования шахматного.
1: Друзья, да. А мы продолжим раскрывать эту тему и про академию, и про турниры, которые проводит Freedom 24, расскажем все детали и подробности для себя, я так понимаю, для детей, да, информация, которую я считаю, что нужно точно послушать. Если у вас будут вопросы, задавайте 49-105 и 7.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Meals Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. В гостях у перцев.
2: Друзья, мы продолжаем окунаться вот в ту самую тему. Шахматная академия Freedom 24 представляет, и вот Артем как раз-таки Садовский как президент, да, нам расскажет сейчас детали, подробности для кого? Для деток, для взрослых. Каким образом устроена вот ваша структура и ваша школа? Как, когда проходят занятия? Очень сильно любопытно. Ну, многим сейчас это может в том числе помочь. Либо организовать дополнительное обучение для своих детей, а может быть просто оставить шахматы как хобби.
3: Ведь академия довольно молодая. Вот в прошлом году только открылась, да, 1 марта, поэтому, конечно, нужны подробности.
4: Да, спасибо, с удовольствием расскажу про академию. Она существует уже один год, открылась она 1 марта 2025 года. Вот первый год был это больше построение базы академии, выстроение процессов. Вот. А сейчас с нового учебного года мы набираем учеников. Мы открыли новые группы, запустили новые продукты. У нас сейчас есть программа «Классик». Это программа, которая подойдет всем, от начинающего до игрока уже с опытом игры, который может играть полноценную партию. Угу. Также это для детей от 6 до 18 лет, а также есть одна группа для взрослых. Угу. Они разбиты по уровням, возрастам и... У нас собственная программа «Шахматная академия» была разработана за этот первый год. Также есть программа «Премиум». Это занятие лично со мной. Mm-hmm. Есть сейчас три группы. Значит, первые две — это для детей от 8 лет. Вторая — для детей постарше. Mm-hmm. И также есть вот у нас перформанс-группа. Там собраны дети, которые уже показывают хорошие результаты на чемпионатах Кипра. Mm-hmm. То есть они компетитив уже в плане выступлений. У нас есть чемпионы. Вот, я бы про них хотел тоже отдельно рассказать.
2: Конечно, рассказывайте.
3: Нужно гордиться, да.
4: Да, у нас есть воспитанник Академии Иван Беляев. Он стал чемпионом Кипра по рапиду 2025 года.
2: Так, для тех, кто не в теме, что такое рапида?
4: Есть три категории, три контроля по шахматам. То есть классический контроль — это вот самый важный, это долгие партии, ага. Где как раз чемпионами мира становятся. Вот это самый важный контроль. Дальше идет рапид, это укороченный контроль, партии по 10-15 минут. Ага. И блиц — это совсем быстрые партии, по 3-5 минут. Ага. Вот как раз в одной такой блиц-партии мне... повезло выиграть у Магнуса Карлсона один раз.
2: Да, видим это.
4: Говорят, в шахматах нет везения, но оно все-таки есть, да. Ага. И вот в этой партии мне посчастливилось выиграть у легендарного чемпиона мира.
2: Да.
4: Так вот, возвращаясь к нашим чемпионам, также у нас Виктория Соколова занимается в перформанс-группе. Это у нас девочка стала чемпионкой Кипра по шахматам среди женщин.
2: Угу. Здорово.
4: В возрасте 13 лет она это сделала.
2: Вау, вот
4: мы с ним занимаемся уже давно.
2: Виктория, тебе привет от нас.
4: С Викой занимаемся с самого приезда моего на Кипр с 2022 года. Угу. Вот, и я очень рад, что у нее получилось стать чемпионкой. Угу. Также у нас есть наша гордость Академии, друг Академии Ольга Михайлина. В этом году Оля вошла в топ-50 девушек всего мира и по юниоркам. Она за этот год прибавила 300 пунктов. Вот, мы с ней занимаемся уже больше года вместе. Она пришла уже к нам довольно сильной шахматисткой, угу, с хорошей базой. И так уж случилось, что мы с ней познакомились на Кипре,
2: да,
4: на чемпионате среди детей по шахматам. Она играла до 18 лет.
2: Угу.
4: И так уж вышло, что мы еще из одного города с ней. Я родился в Туле, да, и она родилась в Туле. С разницей у нас получается 12 лет. Мы, да, встретились на Кипре на чемпионате и начали совместно заниматься. Родители попросили. Также она сейчас обыграла Бориса Гельфанда в сеансе одновременной игры.
2: Так.
4: И стала амбассадором ICCF, Международной шахматной федерации школ.
2: Вот
4: ух
2: это,
4: ты!
2: Вот
4: да,
2: это
4: так,
2: я понимаю,
4: что у нас
2: масштабы
4: был очень, очень активный год, 2026 уже.
2: Так, а вот я слышу фамилии там, да? Все славянские.
3: Гельфанд, да, да, вот все,
2: ну, в общем, хочется услышать что-нибудь а-ля Константину, Андрею, Михаилидис и вот такого формата. Я имею в виду, местные коренные жители участвуют в академии, приходят, занимаются.
4: В нашей академии интерес больше связан, поступает от начинающих шахматистов и от русскоязычного комьюнити.
2: Ага.
4: Что касается именно игроков с Кипра, они немножко из других городов, кто-то из Никосии, кто-то из Ларнаки. Мы с ними тоже общаемся и знакомы, угу, играем в турнирах. Есть несколько сильных игроков, угу, такие как Константинос Михаилидис, угу, Рафаил Антонио, Александр Сысакидис. Вот мы с ними играем постоянно в Rapid, в Блиц-турнирах, и также пересекаемся на редких турнирах по классическим шахматам.
2: Угу.
4: Они действительно играют даже сильнее, чем их нынешний рейтинг. Это связано с тем, что на острове очень мало игроков с высоким рейтингом.
3: Угу.
4: Так что ребята занимаются, играют хорошо, вот, показывают результаты.
2: Круто. Так, ну, мы устроим небольшой перерыв. Да, наша сессия закончена, у нас блиц. И вернемся в эфир.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
7: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
8: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
9: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
10: Я с женой не спорил, бесполезно. С ней даже навигатор соглашается.
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
12: Новая песня.

0: гостях у перцев.
1: Так, Артём, у меня к вам сразу же небольшое уточнение, немножко по графику, когда проходят занятия, как можно записаться, чуть подробнее про структуру вашей академии здесь у нас на острове.
2: Да, с удовольствием расскажу. Занятия проходят с понедельника по пятницу. Начинаются они с 3 дня. Это как раз время, когда самые маленькие уходят из школы. И до 8 вечера проходят. Значит,
1: с 3 дня до 8 вечера?
3: Это столько, да, длится занятия? Или вот подряд... это разные группы просто?
2: Да, групповые занятия идут по 45 минут. То есть первое там в 15-15 начинается, в 4 заканчивается. Дальше небольшой перерыв. Идет следующая группа, то есть у нас 5 групповых занятий в день получается.
1: Угу. А, окей.
2: Да, и можно подобрать себе группу как раз по возрасту, уровню игры, который подойдет. Мы так выстроили как раз расписание, что у нас с утра идут самые маленькие заниматься, угу, а к вечеру уже самые взрослые группы. И также взрослая группа по пятницам для 18+, угу, кто хочет уже усилить свою игру, уже знает, как все ходит, вот. Приветствуем всех в академии.
1: А люди, например, которые видят себя в шахматах в качестве любителя, да, просто хобби, могут ли обучаться у вас в академии?
2: Да, абсолютно. У нас академия не... Конечно, она заточена на результаты, у нас есть группа специально как раз перформанс, чтобы показывать результаты, но в основном все-таки дети приходят для общего развития, для знакомства с шахматами.
1: То есть, а взрослые?
2: Взрослые, скорее всего, где-то в шахматы уже играли, и, может быть, у них в детстве была какая-то любовь к шахматам или мечта к ним вернуться когда-то. Они начали работать, пошли по своему пути, и теперь у них есть возможность зайти и позаниматься. И, или усилиться, и, может быть, обыграть какого-то коллегу по работе, или может быть, начальника сыграли, да? обыграть. Да, и тогда они могут перейти к нам.
1: Это опасно. Друзья, если вы только что включились, мы обсуждаем шахматную академию. Прямо сейчас в студии находится Артём Садовский, международный мастер и директор шахматной академии Freedom 24, а также Булат Латыпов, директор по коммуникации Freedom 24. Вот, и причем здесь Freedom, мы, конечно же, вот сейчас будем раскрывать. Артём, я думаю, что вы это сделаете даже получше, прежде чем мы передадим слово Булату.
2: Да, идея открыть академию у меня появилась уже давно. Я видел интерес со стороны особенно русскоязычного комьюнити в Лимассоле к шахматам, и особенно у детей. И также я видел, что со стороны Freedom идет серьезная поддержка шахматам на Кипре, а также Международной Федерации ФИДЕ. И я обнаружил, что у Фридома нету собственной шахматной школы на Кипре. И я решил, что мы нашли друг друга. Я пришел со своим планом, да, рассказал, какие амбиции и идеи.
1: И сейчас будет
2: мы нашли
1: Булата.
2: Друг друга, да.
1: И
2: вот у нас все получилось. А как все это получилось, лучше расскажет действительно Булат. Передаю ему слово.
4: Все так и было, ребята, я подтверждаю. С точки зрения спонсорского направления европейского бизнеса Freedom 24, все так и было.
1: То есть пришел Артём, сказал: ребят, смотрите, давайте делать с вами школу.
4: Да, но это просто один из элементов этого сложного пазла, да?
1: Да, а можно подробнее?
4: Поддержка, шахмат компании Freedom на Кипре.
1: Freedom, инвестиционная компания, и тут шахматы. Как это связано между собой?
4: Я сейчас, наверное... не буду вот выражаться общими словами, да, про то, что это управление риском, да, что это действия, какие-то ходы в условиях неопределенности. Это, мне кажется, может рассказать каждый, да. Я просто расскажу историю, как это все начиналось в 2023 году,
1: да,
4: и к чему в итоге мы пришли на текущий момент сентября 2026 года. Мы стали работать после брейнсторма, после определенного разговора главы нашего европейского бизнеса Евгения Тяпкина с Тимуром Турловым, главой холдинга. Он же одновременно является главой Казахстанской шахматной федерации и основателем, плюс президентом Международной шахматной школьной ассоциации ISCF, которую упоминал, да, совсем недавно Артём.
1: Да.
4: Вот. И после этого разговора мы встретились с главой Кипрской шахматной федерации, вот обсудили условия, насколько интересно это им, да, насколько интересно это нам, выстроили очень четкие вот, и прозрачные KPI, да, то есть к чему мы идем, даже что мы хотим получить, как мы хотим поддерживать шахматы на Кипре, как мы хотим, собственно, сделать так, чтобы...
1: тоже любопытно, к чему вы идете,
4: гордился, да, своими шахматистами и занял определенную точку на мировой карте шахмат, да, что это не просто small island, small, да, там small
1: country, что-нибудь,
4: да, да, что это серьезная величина, что это в каком-то смысле шахматный шах, шахматный хаб.
1: Ага.
4: Мне уже шахи.
1: Ну да, немножко на дубайском мы сейчас пошли разговаривать дальше.
4: Вот и в итоге за три года мы пришли к определенным результатам, да, потому что сейчас проходит в Самарканде шахматная олимпиада, в которой участвуют 200 разных стран.
1: Кипр представлен?
4: Кипр представлен. Более того, он был ранжирован перед олимпиадой, то есть он поехал на олимпиаду в ранге 77-й команды. Всего их там 200. И впервые
1: неплохо
4: в истории Кипр и сборная Кипра попала в первую сотню. То есть до этого у Кипра не было таких вот результатов.
1: Так, все прозрачно,
4: мы
1: здесь
4: за
1: тоже
4: это
1: должны быть аплодисменты.
4: Поблагодарить еще, да.
1: Браво, браво!
4: Мы должны же сказать спасибо еще и главе шахматной федерации Кипра Критону Тернаритису, потому что он проделывает на самом деле очень большую работу.
1: Так, ну, мы должны немножечко прерваться и вернемся к рассказу, собственно говоря, вот этот срез исторический за три года, результаты, вот уже какие огромные, да, и совсем скоро, я так понимаю, будут результаты, в том числе мы посмотрим, как пройдут соревновательные, да, вот эти состязания в Самарканде.
5: Двадцатка лучших песен эфира.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак...
6: Блин. Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, мы продолжаем обсуждать шахматы и международные турниры в том числе. У нас в студии находится Артем Садовский, международный мастер, директор шахматной академии Freedom 24, и Булат Латыпов, директор по коммуникациям Freedom 24, который нам как раз-таки очень классно рассказывает, каким образом Freedom включилась в этот процесс и куда мы идем, какие результаты, турниры проходят на острове. И не только, кстати, не только географию Кипра мы сейчас затронем. Булат, попрошу продолжить вот ту самую прекрасную историю развития шахматного дела у нас.
2: А я продолжу, непременно продолжу. Да. За 3 года мы в итоге поддержали на Кипре около 26, если я не ошибаюсь, там будет 27-й турнир. Угу. И сейчас на нашем острове, на котором живет около 1 000 000 человек, 2 000 жителей активно играют в шахматы. И большая часть из них дети, если я не ошибаюсь, да, Артём?
3: Да, все так.
2: Из наиболее заметных турниров я бы выделил женский гран-при, который был как раз в первый год нашего сотрудничества с Кипрской шахматной федерацией и с ФИДЕ. Это был, да, женский гран-при, то есть это самый сильный, самое масштабное соревнование в мире шахмат для женщин. И Никосия принимала вот один из его этапов. Это была громкая история. Мы на полях этого турнира как раз и познакомились с Вишванатханом Анандом. Это 5-кратный чемпион мира по шахматам. Легендарная личность совершенно. И сейчас, забегая немного вперед, он является соратником Тимура Турлова в президентской гонке ФИДЕ, то есть выборы пройдут в Самарканде 26 числа, и Тимур Турлов, вот основатель и CEO холдинга Freedom, да, он идет, да, в этой предвыборной гонке как кандидат в президенты ФИДЕ вместе с Вишванатханом Анандом. И первая встреча наша вот на Кипре с ним как раз и произошла в 2023 году.
1: В рамках женского,
2: на женском гран-при.
1: Слушайте, а неплохо. Вот это ход королевы.
2: А еще более заметный турнир, это прям совсем крем даля крем. И, наверное, своего рода аналог футбольной лиги чемпионов, это турнир претендентов.
1: Ага.
2: 16 шахматистов, да, сильнейших гроссмейстеров сражались за право участвовать в матче года с победителем прошлого года, да, то есть самым лучшим шахматистом по итогам прошлого года. И в прошлом году им стал индиец Гукеш, да, то есть индийский гроссмейстер. Да. В этом году на Кипре это происходило все в Кап-Сен-Жорж под Пафосом.
1: Да,
2: победил узбекистанский гроссмейстер Джавахир Синдаров.
1: Так.
2: И, собственно, сейчас вот в Женеве будет этот самый матч года, да, то есть решающий турнир, решающая битва между Гукешем и Синдаровым, который победил на Кипре. И это стало главным успехом, собственно, в его шахматном треке. На текущий момент. И это, да, то есть право на битву с Гукешем он получил именно здесь, на нашем родном Кипре. Мне кажется, это
1: старичное
2: это
1: место. Это, да, хотя, конечно, хотелось бы услышать и фамилии наших, да, представителей, я имею в виду, от Кипра в рамках турнира. Артем, а вы участвуете в такого рода турнирах? Возможно, там, не знаю, в Женеве или не только. Ну, хочется...
3: Честно говоря, лично я от своей шахматной карьеры сейчас отошел, потому что у меня больше директорская должность. Так что я играю в рамках Кипра, иногда вылетаю в Сербию поиграть на турнирах, а вот от мировых шахмат я все-таки далеко нахожусь. Но вот что меня приближает к ним, это как раз вот поддержка Freedom.
1: Да.
3: Как раз на том же женском гран-при у нас появилась возможность вместе с детьми Академии поучаствовать, познакомиться с Анандом и сыграть с ним в сеансе. А также во время турнира претендентов в этом году также была предоставлена возможность приехать вместе с детьми, чтобы получить автограф и познакомиться с претендентами, а также гостями, которые приезжали. Приезжала Александра Костенюк, чемпионка мира, приезжал Борис Гельфанд как раз, также претендент на звание чемпиона мира. и много других очень сильных гроссмейстеров. И это действительно очень важно для детей на Кипре, что есть такой трамплин прямой к мировым шахматам, как Freedom, который дает возможность как раз особенно членам нашей академии приблизиться к мировым шахматам.
1: Ну, это правда, это уникальный на самом деле опыт, и не у всех вообще стран, и в школу уж тем более есть такая возможность. И спасибо, конечно, Freedom. Так, а куда, какие стратегические, какой вопрос Freedom здесь все-таки закрывает? Есть ли задача вырастить гроссмейстеров здесь у нас на острове? Мне просто очень сильно любопытно. Мы расскажем об этом сразу после песни.

0: гостях у перцев.
1: Ну, про планы, про будущее я задала вопрос. И, конечно же, сейчас будут, я так понимаю, две версии. У Артема своя, у Булата своя. Так, Артем, наверное, да, мы с вами начнем?
2: Начнем с планов Академии.
1: Конечно.
2: Да, ну вот сейчас еще раз вернусь к тому, что у нас идет набор учеников в шахматную академию. Чтобы нас найти, вы можете найти нас на веб-сайте freedom24.com, загуглить, найти нас в соцсетях, Facebook, Instagram, на сайте. Вот у нас сейчас активно развиваются тоже наши SEO, так называемые, чтобы нас узнавали. Вот, Академия находится, кстати, по адресу Крестаки Крану 45. Это прямо напротив офиса Freedom.
1: Так, хорошо, сейчас перевожу с русского на русский. Ермосоя.
2: Ермосоя, да.
1: Возле Досуди недалеко. Для того, чтобы вот всем было, скажем так, теоретически. Потому что по улицам здесь никто не ориентируется. 15 лет на острове ничего не поменялось.
2: Да, после Айка на поворот наверх по улице.
3: Вот, вот так проще, так понятно.
1: Сейчас понятно.
3: Так сразу карта и нарисовалась.
1: Так, хорошо, можно постучаться, собственно говоря, и записываться в академию. С понедельника по пятницу проходит занятие, выбираете группу, которая вам удобна. Да,
2: да, мы видим заявку, которую вы оставили, дальше я с вами связываюсь, смотрю, какая группа подходит ребенку. Ребенок приходит на пробное занятие, которое абсолютно бесплатное, тренер подбирает ему варианты групп, которые ему лучше всего подойдут. Угу. И дальше мы обсуждаем уже членство, и ребенок становится членом академии.
1: Да, а к чему стремитесь?
2: Значит, основной целью Академии являлось именно вырастить чемпионов Кипра, именно вот, чтобы это был наш ребенок, грубо говоря, с нуля, который через 5-10 лет станет чемпионом Кипра в своем возрасте. Это было бы очень хорошо. Также у нас в планах масштабироваться, развиваться, открывать новые локации. Сначала по Кипру в других городах, а дальше мы бы хотели выйти также и за пределы Кипра. То есть эта академия действительно не про какой-то локальный проект, а что-то большее, то есть которое имеет будущее, имеет поддержку со стороны Freedom. И мы бы хотели эту академию развивать и делать ее действительно крупной.
1: Ну, сейчас мы просто напрямую Freedom, да, передаем это желание.
2: Да, и я думаю, что это желание у нас было там должно совпадать, поэтому передаю ему.
1: А сейчас проверим, да.
4: Оно вполне совпадает, да. То есть я снова могу подтвердить и завалидировать слова Артема.
1: Слава богу.
4: До спонсорской ветви нашего бизнеса.
1: Да.
4: Мне кажется, что для нас лучшим результатом стало бы, если там через пару лет нам не пришлось бы объяснять, какое отношение Кипр имеет к большим шахматам. Да? То есть,
1: Это сильно.
4: Представляет ли он какую-то силу на мировой карте шахмат, да, вот в этом вот распределении.

0: здесь.
1: Да.
0: Говорится, ну, то есть мы хотим, чтобы у нас на кипрской земле появились свои международные гроссмейстеры, да, чтобы они росли и играли здесь, в том числе с помощью академии вот Артема Садовского. Я назову именно так, да, то есть по имени, да, Артема. В том числе с помощью ивентов и турниров, которые мы проводим с Кипрской шахматной федерацией и с Критоном Тернаритисом. То есть мы создаем не цепочку разовых ивентов, да, то есть от турнира к турниру и дальше, без цели какой-то определенной. Это тот же самый экосистемный подход, который применяется и в бизнесе, да, то есть мы строим экосистему и вообще в целом системный подход выстраиваем. То есть самое важное здесь – это инфраструктура. Если она будет работать, то будут и результаты в лице международных гроссмейстеров с Кипра, который устроит просто шум на «Some Noise» в международной арене, и будет не Гукеш, не знаю, с Синдаровым, а два киприота.
1: Михлидис, да?
2: Да.
0: В стенах нашей академии.
1: Слушайте, ну мы правда желаем, чтобы это получилось. Тем более, что у Freedom есть масштабы, и не только на Кипре, да, турниры проводятся. Вот я вижу, что у нас есть информация про Вену.
0: Да, у нас был крайне интересный, высший степень интересный турнир с Винсентом Краймером. Это довольно известный немецкий гроссмейстер. Он приезжал для сеанса одновременной игры в здание Венской оперы. Это была первая шахматная партия, собственно, в Венской опере при поддержке компании Freedom. Естественно.
1: Да. Естественно.
0: Для меня это была не первая Венская опера, естественно, в моей жизни, но это был первый шахматный турнир в Венской опере. И это было, ну, помимо какого-то образовательного элемента или там брендинга и прочего, потому что для нас логотип не самое важное.
1: Не самое важное, да.
0: Приятно, что он есть, но это не самое важное. Это было круто, да, в целом. Это было реально круто, вдохновляюще. То есть интеллект, вот опера, классическая музыка. Мне кажется, это все переплетено.
1: Ну, вообще, да, интеллект — это очень сексуально.
0: Как говорили про музыку Баха, да, что это чистая математика. Да, то есть математика и вот вся эта полифония в фугах. На фугах Баха это, конечно, одно и то же. Ну, практически. Ну, как, переплетено.
1: Ну, я надеюсь, что мы скоро услышим вас еще в эфире с достижениями, с результатами. И правда хочется, чтобы вот те мечты, а может быть, даже назовем их задачами, да, вырастить здесь настоящих шахматных звезд на острове, стали явью не как в сказке, а вот наяву в реальной жизни в самое ближайшее время.
2: И мы все-таки Кипром поставили мат.
0: И давайте мне я еще одну строчку, наверное, от себя добавлю. Просто маленькое уточнение, да, дополнение, что во время турнира претендентов в Кап Сен-Жорже как раз, да, вот весной этого года мы получили поздравление от президента страны Никоса Христодулидиса и от президента ФИДЕ. Это достижение.
1: Вот так вот, друзья. Спасибо вам большое. Напомню, что мы сегодня на весь остров вещали вместе с нашими потрясающими гостями. Булат Латыпов вот только что закончил свою речь и похвастался поздравлением от президента. Директор по коммуникациям Freedom 24, а также Артем Садовский, международный мастер, директор шахматной академии Freedom 24. Спасибо вам большое за ваше время. Было очень интересно и увлекательно. Друзья, ну а мы двигаемся дальше, прямо по курсу новости, и мы возвращаемся к вам с интересностями и активностями уже от русских перцев. Не переключайтесь.
2: Оставайтесь с нами.
3: В гостях у перцев. Реклама на русском.
4: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
5: Хорошо, я забираю свои слова обратно. Я придумала пообиднее.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипру предложили национальный план углеродного земледелия. Электросамокаты на острове хотят ставить на учет. Школьники Кипра снова откроют свои компании. Далее подробности. Кипру нужен план действий по углеродному земледелию, чтобы связать европейские требования с реальными нуждами местных фермеров. С предложением накануне выступили участники мастер-класса по политике европейского проекта «Карбоника» в Никосии. Углеродное земледелие – это набор агротехнических приемов, при которых почва накапливает и удерживает органический углерод. Министр сельского хозяйства Христос Сенекис сказал на встрече, что такие практики одновременно повышают плодородие и здоровье почвы и сокращают выбросы парниковых газов. Два депутата Палаты представителей внесли законопроекты, которые обяжут владельцев электросамокатов и других средств персональной мобильности регистрировать их в государственном реестре, а нарушителям грозят штрафы до 5000 евро и лишение свободы. Оба автора ссылаются на рост числа ДТП с участием самокатов в последнее время. Каждый владелец средства персональной мобильности должен будет подать заявление о регистрации в реестр и заплатить специальный сбор. Junior Achievement Cyprus накануне объявила старт программы «Школьная кампания» на 2026-2027 учебный год. Ученики лицеев по всему Кипру объединятся в команды, зарегистрируют собственные фирмы и весь год будут продавать реальные продукты и услуги, сообщает издание Inc. Каждая команда распределяет должности, как в настоящей компании. Есть генеральный и финансовый директор, а также директор по маркетингу. Дальше школьники сами придумывают идею, выстраивают структуру, ведут бюджет и выводят продукт на рынок. Сопровождают их менторы-волонтеры из кипрского бизнеса. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня днем на Кипре ожидается немного облачная погода, преимущественно без осадков. Температура в Никосии поднимется до плюс 30 градусов, на побережье будет до плюс 29, а на вершинах Троодоса около 23 градусов тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья, продолжаем просыпаться, русские перцы, третий час, ах, красота-то какая, вторник.
3: Да, и, конечно же, ждем вашу активность на номер 49-105-7, напоминаем, наш веселый чат уже работает и принимает ваши приветы, смс, но главное, поздравления для именинников нашего острова.
2: Да, нам, кстати, написали после интервью, здравствуйте, меня тоже зовут Артем Садовский, и живу в Ларнаке, хотел бы тоже заниматься. Ну вот, Freedom24, да, обращайтесь, пожалуйста. Мы...
3: Такой матч. Артем Садовский против Артема Садовского.
2: Да. Why not? Why not? Why not? Мы оставили, кстати, все явки пароли у нас в Инстаграме. Легко вам будет найти компанию. Постучитесь. Ну, а вдруг? А вдруг? А вдруг? Так, ну а мы пока распаковываем новостную повестку дня.
3: Ага.
2: Значит, вкусняшки.
3: Ох, да.
2: О вкусняшках сейчас пойдет речь. Если коллега приносит вкусняшки в офис, возможно,
3: это хорошо.
2: Возможно, вами манипулируют. Психологи предупреждают. О, сейчас будет интересно. Вообще, я думаю, что если хочется поделиться и принести вкусняшки, это классно, да? Вот тебе хочется так сделать, круто. А если за этим стоит показная доброта, вот это уже, конечно же, плохо. Это называют, ты глянь, конкурентным альтруизмом. Человек демонстративно делает что-то хорошее, чтобы заработать репутационные очки.
3: Так.
2: Понимаешь? В ход идут все. Любые инструменты, сладости, подарки, мелкие услуги, подчеркнутая дружелюбность. А? И если какая-то особая активная помощь намечается, то знай, что, скорее всего, это перед повышением или распределением выгодных бонусов. Вот тогда все готовы включиться в процесс. Доброе утро, здравствуйте, чем помочь? На-на-на. Так, исследователи также обнаружили, что связь такой стратегической доброты, видишь, какие стратеги, доброта, тоже только потому, что так надо. Это склонность использовать других людей ради собственной выгоды.
3: Вот так вот. В общем, принес что-то вкусненькое на кухню.
2: И уже виноват.
3: У тебя стратегические планы. Ясно. Вот, или потом они требуют просто, да, вот тебе кусок пирога, а ты мне вот это сделай. Или премию хочу.
2: Не, я считаю, что тут кто-то очень сильно обиженный.
3: Не хватило кому-то, просто вот все покушали, а ему не досталось вот эту аналитику, и мнение свое и написал.
2: Ну, обидно, когда в хороших каких-то делах и, да, помыслах видят что-то плохое, токсичное. Но даже если это и так... Ну, в моменте же хорошо.
3: Да.
2: Ну, принесли вкусняшку вам.
3: Угостили.
2: Ну, угоститесь, пожалуйста.
3: А лучше вообще сделать вот такой, помните, как в школах был сладкий стол, когда все приносили что-то. Вот, каждый принесет, и получается большой пир на всю компанию, да?
2: Да. Ну, знаешь, вот иногда, правда, туда не хотелось вот приходить с чем-нибудь сладким. Можно, ну, что-нибудь такое интересное, другое принести.
3: А, да-да-да, по старшей классе особенно, да. Потом уже хотелось, ну, что сладости. Давайте уже вот голубцы. Что там мама приготовила?
2: Котлетки.
3: Котлетки, колбаска. Вот это все.
2: Так что, в общем, классная, мне кажется, в любом случае эта история. Ребята, хватит видеть и всех подозревать вокруг в чем-то. Но даже если и так, то что? Ну, в конце концов, вы всегда можете и не есть эти самые кексы. Не надо кекса, ну, значит, не надо.
3: Но вообще несите и побольше.
2: Ну, а ты дружить-то будешь, а?
3: Конечно.
2: Обещаешь?
3: Ну, принесли же. Вкусно.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. В погоне за нежной кожей не всегда все проходит гладко. Многие женщины и мужчины после бритья или депиляции сталкиваются с такой неприятностью, как вросшие волосы. Это не просто косметический дефект, он причиняет боль и вызывает воспаление. Врастание волосков происходит из-за того, что после бритья или депиляции волосок растет не наружу, а вглубь. Это происходит потому, что мертвая кожа засоряет волосяную фолликулу. Люди с темными, жесткими волосами и темной кожей наиболее подвержены возникновению такой проблемы. Этот вид волос растет намного быстрее светлых. Прибавляем сюда плотную кожу, генетическую предрасположенность, бритье против роста волос, неудобное синтетическое белье, и врастание избежать уже не удастся. Что же делать? Записаться на курс лазерной эпиляции в «Леди Эстетик». Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательной растительности на теле для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос и раздражению после бритья, шугаринга и воска, чьи жесткие волосы оставляют черные точки после бритья. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» расположен в центре Лимассола, напротив полицейского участка Ермосои и напротив супермаркета «Альфа-Мега». Подписывайтесь в Инстаграм и заходите на сайт ladyesthetic.com.cy. Пусть у каждого в жизни все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть Zin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
5: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: музыке шутка, называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: А вот интеллект уже добавляет абсолютно везде. Вот роботы у нас, гаджеты. А да, теперь в Японии создают дома-роботы, которые вообще вот будут помогать людям, и им ничего не придется делать. Все. Mm-hmm. Теперь мы бытом заниматься не будем. Искусственный интеллект будет следить за происходящим в доме, убираться, разбирать продукты, стирать вещи и выполнять другие бытовые задачи. А ты просто будешь жить и отдыхать.
3: А ты по барам пьяному горишь, что же ты, парень? Слушай, ну раньше был домострой, теперь это домороб.
2: Да, умный дом был, да, вот, а это теперь вот рободом. Все полностью будет роботизировано. Абсолютно все детали в вашем доме, это вот будет что-то в виде робота.
3: Ну, то есть теперь разрешение у робота надо спрашивать. Ну,
2: получается так.
3: А можно я поем? Нет. А можно ли постирать кладезь в корзину?
2: Да ладно, а можно я пойду погуляю? Нет.
3: Ага.
2: Ты спать? Еще не спал. Вот. Он же будет контролировать
3: ты
2: абсолютно весь процесс.
3: Ты еще суп не съел. Класс.
2: Либо, наоборот, вот просто тебя не впустят в дом.
3: Не, а что это? Та самая, да нас не удивит.
2: Ты неряха такой. Вот, не надо нам. Иди погуляй. Еще все. Двери закрыты. Вам отказано в посещении вашего личного пространства.
3: Друзей не пущу. Пока суп не даешь на улицу, блядь, не пойдешь. Все знакомые инструменты.
2: Ну, такая робо-мама получается. Только в виде дома. Массовое производство запускается уже в этом году, причем даже государственную поддержку получила вот это вот направление, и говорят, что совсем скоро вот в Японии такие дома, это будет уже не просто там какое-то удивление, а довольно нормально.
3: То есть повседневная жизнь становится обыденностью.
2: Да, то есть роботы там уже вот прям, это друг человека.
3: Ну классно, на самом деле. Вот представляешь, убираться тебе не надо, они сами все сделают. Готовить не надо. Но с другой стороны, если захочется, тоже они же пустят, правильно?
2: Ну, я думаю, что да, можно контролировать процесс. Я вижу по фотографиям, но абсолютно все роботизировано. Он даже вот сам такой прозрачный, большой.
3: Дом прозрачный?
2: Да, да, да. Ну, то есть вот...
3: Стеклянный?
2: Большие витражи, виды. Обычный дом практически. Но вот очень много вот таких вот окон, где ты можешь, наверное, любоваться все-таки пейзажами. У меня тоже вопрос. Он не ходит, я надеюсь. Не уйдет ли он
3: избушка,
2: потом от тебя?
3: Бушка.
2: Повернись ко мне передом, а к лесу задом. Вот, ну потому что придешь, а его нету. Все, ушел от тебя.
3: От тебя.
2: Дом умный.
3: От меня ушел дом, да, и все.
2: Пока стоимость не озвучивается, но довольно интересный проект.
3: Да, правда, очень любопытно. Я бы даже попробовала бы пожить вот в таком доме. Мне кажется, потом бы меня оттуда и не вытянуть вообще. Ну, классно, это же уровень комфортно. Я не знаю, на уровень 185.
2: Я сразу представляю, помнишь мультфильм такой «Великий Нехочуха»? Когда он попал в страну, где вот там сам Великий Нехочуха сидел как раз в таком кресле, и за ним полностью ухаживали все роботы, и вытирали ему лицо, и подавали еду, и вот... Вот переворачивали его даже. Мне кажется, это такая жизнь.
3: Ну, там должен быть еще какой-нибудь спортзал прекрасный, да, тренер в том числе, который будет напоминать тебе, что пора, дорогой, проснись, оп-оп-оп, зарядка, надо включать музыку по утрам. Там же русские перцы будут звучать, а? Классно, нам тоже нужны такие дома. Хотя мы и сами неплохо справляемся. 99 FM в каждом доме, в каждом автомобиле. Та самая частота, которая приносит хорошее настроение.
2: Включайтесь.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Так, Серж, ну раз уж про рободом, я тебе сейчас еще расскажу про роборыбу. Да, самую настоящую роборыбу, которую, честно, тяжело отличить от настоящей, представили недавно на выставке в Китае. Ботанический робот представлен в форме арайпаймы. Это тропическая пресноводная рыба.
3: А, это большая такая, которая...
2: Ну, такой нормальный...
3: Цветная.
2: Карась, да.
3: Карп.
2: Такой вот прям хороший. Я бы даже сказала лосось. Мощный. Вот, благодаря технологии моделирования, движения жидкости, он повторяет стиль плавания настоящей рыбы и двигается настолько плавно, что отличить ее от живого экземпляра практически невозможно. Я думаю, что вот эта рыба предназначена, чтобы повышать уровень рыбалки. Ну, то есть так ты приходишь, и ничего не клюет, не клюет. Бесит? Ну да,
3: да,
2: раздражает.
3: А есть роборыба?
2: А она, вот, мне кажется, такая, ну ладно, сейчас я тебе помогу, да? И такая хобана, и все. Я не знаю, исполняет ли эта рыба желание.
3: Эх, вот это хотелось бы, конечно.
2: Вот было бы неплохо, да, чтобы такая рыбка, хочу вот сейчас, не знаю, картошечки с грибочками.
3: Хотя мы не знаем, сколько она стоит, может, тоже золотая рыбка довольно.
2: Ну, в этом сомнений точно не будет ни у кого. А представь, да, там рыбка хочу, картошечки с грибочками, она такая хобана пересобралась, сбегала, притащила, говорит, вот, нашла, добыла. Класс.
3: А для чего придумали-то эту рыбку? Наверное, для аквариумов, да? То есть, чтобы они как-то вот стали более такими...
2: Дружелюбными.
3: Дружелюбными, да?
2: Подожди,
3: эти рыбки просто
2: у людей
3: плавали,
2: роботы
3: и все.
2: Есть?
3: Кормить не надо, вот, пожалуйста.
2: У людей роботы есть, а что, у рыб робота не будет? Так, непорядок, все, надо со всеми, то есть, приучать, чтобы вся природа понимала, что вот и эти создания уже техногенного характера, да, тоже в носили как-то вот свою лепту. Может быть, я не знаю, она там будет чистить аквариумы. Ну, какие-то там, да? Вот если рыбка, ваши рыбки, ну, не знаю, не справляются.
3: Ну, скорее всего, еще, наверное, может быть, вот будет следить за стаями как-то, потому что имитирует
2: за
3: такую
2: рыбами
3: же
2: другими.
3: Рыбку, да, наверное. Вот
2: да.
3: Может быть.
2: Эй, ты.
3: О каком-то перемещении
2: плыви.
3: Даже можно говорить. Ну, вообще, очень удобно. Знаешь, зато ты всегда теперь будешь с рыбалки возвращаться с уловом. Жена, смотри, что принес.
2: Ага.
3: Роба, рыбу.
2: Ну, молодец. Сам теперь и ешь. Давай. Приятного. Заходи без причин.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Ах, горячо сейчас у нас будет, потому что прямо по курсу намечается розыгрыш, дамы и господа. Atria Music представляет.
2: На правах рекламы.
3: Блистательные Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама».
1: По мотивам романа французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант премии «Золотая маска» Филипп Гуревич.
3: Пронзительная история о любви, вере и силе дружбы, наполненная теплом и юмором.
1: В Лимассоле, театр «Потихио», только 19 октября. У нас для вас, друзья, есть подарок, один билет. Разумеется, также можете найти билеты на сайтах soldout и atriamusic.com. Мы решили, что сегодня сделаем музыкальный розыгрыш для того, чтобы добавить настроение и того самого шика и лоска в наш потрясающий выход в свет.
3: Это наш трек «Наизнанку». Мы взяли хит, перевернули его шиворот на выворот. Предлагаем вам прослушать то, что получилось, и, конечно же, догадаться, кто исполняет эту песню и как она называется.
1: Пожалуйста, послушайте кусочек этой песни и напишите нам смс-ку с указанием вот конкретной информации, кто поет и как называется песня. Если угадали, то приз, возможно, достанется именно вам.
3: Играем только при помощи смс номер 49-105-7. Слушаем.

0: наизнанку.
1: Ну что ж, друзья, пока никто не догадался, будем немножечко подсказывать. Анна Асти по барам, Анна Асти Феникс. Кто-то очень любит Анну Асти, судя по всему, но это не она. Ну,
2: часть только из этого, то, что вы написали, подходит, но не совсем.
1: Ну вот Анна вообще здесь ни при чем.
2: Анна вообще ни при чем.
1: Ни при чем. Да, друзья, это новинка, между прочим. Трек появился 17 июля этого года. По традиции текст написал Дима Лорен с данным продюсером, очень часто и автором, часто сотрудничает данная группа, я бы даже сказала, он штампует хит за хитом, причем и для Анны Асти в том числе, он молодец, и туда, красавец. Да, такой сверкающий, на самом деле, трек, который...
2: Да, вот очень сильно любят девушки его, прям как говорят.
1: Да?
2: Да, вот девушки любят вот это. И друзья девушек.
1: Друзья
2: вот
1: девушек, да. Так, ну, собственно говоря, у нас есть очень такой хороший вариант. А давай попробуем сейчас вот в прямом эфире даже дозвониться.
2: Если все получится, то билетик на «Оскар» и «Розовая дама» достанется именно вам. Напоминаем, что 19 октября театр «Потихио», «Лимассол». Только одно представление пройдет на этой сцене в «Лимассоле».
1: Да, так, ну, мы вот, кажется, пошел звоночек. Сейчас дождемся ответа и будем знакомиться, кто же так быстро среагировал на подсказки. Трек в том числе звучит в нашей кипрской двадцатке, что особо приятно. И давайте познакомимся. Доброе утро. Зиверт прилетела. Зиверт прекрасна. Мы ее очень любим, но немножко не в ту сторону. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Алла.
1: Алла, очень приятно. Алла, дорогая, что это за песня, которую мы перевернули?
3: «Севиль, бриллиант».
1: А помимо «Севиль», кто еще поет?
2: Угу. В каком коллективе она участвует?

0: 7 утра по будням. На русском радио.
1: А все, друзья, коллеги подхватят эфир, много разных программ, а мы с вами пришли попрощаться.
2: Какой классный вторник у нас с вами получился. Вернемся уже завтра в 7 утра в среду разбудить вас.
1: Ну а теперь Калимерушка!

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Нынче от любви до ненависти один логин и пароль.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске дорожные работы в ближайшие дни затронут трассы трех округов. Минобразование назвало акцию учителей 8 октября неуместной. Очистные сооружения Никосии частично перевели на солнечную энергию. Далее подробности. Департамент общественных работ накануне объявил график перекрытий на дорогах трех округов. С 22 сентября на трассах вокруг Ларнаки по будням будут поочередно закрывать правую полосу. В ночь на 24 сентября перекроют съезд на Лимассол, а в Никосии полив зелени на автострадах растянется до конца ноября, пишет издание «Лимесос Блок». Все ограничения обозначат временными знаками. Ведомство просит водителей заранее закладывать время на объезд. Министр образования Финами Хаилиду накануне назвала неуместным решение профсоюзов учителей выйти 8 октября к президентскому дворцу против новой системы назначения педагогов и пообещала в ближайшие дни направить им обновленный проект министерства. Позиция ведомства остается прежней. Система назначений должна сочетать стаж и экзамены, чтобы школы были укомплектованы, а качество отбора сохранялось. Двухобщинная станция очистки сточных вод Никосии получила собственную солнечную электростанцию. Ее подключили к сети в августе. Станция покроет до 18% годовой потребности очистных сооружений в электроэнергии. О завершении строительства сообщают СМИ. Проект стоил 1 600 000 евро. Деньги выделил Евросоюз по программе помощи турко-кипрской общине, а строительство вела ООН через свой механизм местной инфраструктуры. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня днем на Кипре ожидается немного облачная погода, преимущественно без осадков. Температура в Никосии поднимется до плюс 30 градусов, на побережье будет до плюс 29, а на вершинах Троодоса около 23 градусов тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу! Лучше не стоять!
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel – всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября – The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипру предложили национальный план углеродного земледелия. Электросамокаты на острове хотят ставить на учет. Школьники Кипра снова откроют свои компании. Далее подробности. Кипру нужен план действий по углеродному земледелию, чтобы связать европейские требования с реальными нуждами местных фермеров. С предложением накануне выступили участники мастер-класса по политике европейского проекта «Карбоника» в Никосии. Углеродное земледелие – это набор агротехнических приемов, при которых почва накапливает и удерживает органический углерод. Министр сельского хозяйства Христос Сенекис сказал на встрече, что такие практики одновременно повышают плодородие и здоровье почвы и сокращают выбросы парниковых газов. Два депутата Палаты представителей внесли законопроекты, которые обяжут владельцев электросамокатов и других средств персональной мобильности регистрировать их в государственном реестре, а нарушителям грозят штрафы до 5000 евро и лишение свободы. Оба автора ссылаются на рост числа ДТП с участием самокатов в последнее время. Каждый владелец средства персональной мобильности должен будет подать заявление о регистрации в реестр и заплатить специальный сбор. Junior Achievement Cyprus накануне объявила старт программы «Школьная кампания» на 2026-2027 учебный год. Ученики лицеев по всему Кипру объединятся в команды, зарегистрируют собственные фирмы и весь год будут продавать реальные продукты и услуги, сообщает издание Inc. Каждая команда распределяет должности, как в настоящей компании. Есть генеральный финансовый директор, а также директор по маркетингу. Дальше школьники сами придумывают идею, выстраивают структуру, ведут бюджет и выводят продукт на рынок. Сопровождают их менторы-волонтеры из кипрского бизнеса. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня днем на Кипре ожидается немного облачная погода, преимущественно без осадков. Температура в Никосии поднимется до плюс 30 градусов, на побережье будет до плюс 29, а на вершинах Троодоса около 23 градусов тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно 1 дом из 4. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка.

0: Новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
1: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с долечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Красивый быть легко, но дорого.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Все будет хорошо.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цвирко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
3: в новом сезоне на 99FM.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Годовщину диеты она отметила в узком кругу хула-хупа.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.
9: Нет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
5: Моя жена так молодо выглядит, ну конечно, вампиры не стареют.
6: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: детям на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Привет-привет, островитяне, жители республики, которая стала первой страной в мире, разместившей силуэт своей карты прямо на государственном флаге. С вами здесь, на 99FM, Яна Соболева. Конечно же, открытый стол заказов. И наш чат 49-105.7. Канал связи и доставки чувств, эмоций и классного настроения. Пользуйтесь. Два часа. Честно гарантирую, что все заявки будут выполнены. Самое главное, чтобы визави был на связи и поднял трубку. Сегодня я хочу начать с исторических деталей, а то вдруг кому попадется вопрос такой на экзамене, например, или у кого-то есть пробелы в знаниях. В Конституции нашей страны прописано уникальное правило четырех «нет». На флаге строго запрещено использовать два цвета – синий и красный, а также религиозные символы двух общин. Медно-рыжий цвет острова напоминает о том, что Кипр в древности являлся главным источником меди, от латинского названия которого остров и получил свое имя. И вот так нейтральный белый на своем фоне выделил целый кусок планеты. Вот так и мы, давайте будем выделять кого-то из близкого окружения, дарить им подарки в виде, ну, конкретных призов, если у нас есть розыгрыши, приветов, поздравлений и просто теплых умозаключений. Еще раз напомню, 49-105-7. Этот чат открыт для любых ваших смайликов, мыслей, да и просто находите поводы, а я чуть позже вам с этим помогу, как себе поднять настроение и улучшить, разумеется, свою продуктивность. Ведь сегодня рабочий день, неделя только началась, и наверняка нужны какие-то подпорки, чтобы была поддержка и всегда повод для улыбки. И такой найдется, а еще песни все это заполируем, и уж точно будет все очень-очень круто. Не лето, Олег Майами и Леша Свик открывают этот час с треком «Не вспоминай». Подпеваем!

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья, я вам обещала на этой неделе, что обязательно мы вместе подготовимся к грядущему полнолунию. Но это чуть попозже, потому что оно поодаль. А вот здесь и сейчас, уже сегодня, все мы накануне грандиозного дня равноденствия. После этого все сферы идут в гору, даже если вы не отзываетесь на подобные темы или такой фаталист, скептик. Просто расслабьтесь, а еще лучше зафиксируйте некоторые рекомендации и попробуйте. Вот только после этого можно сказать, работает конкретно это для вас или нет. В целом наблюдения показывают, что вот в такие сильные энергетические дни действительно нужно что-нибудь сделать, чтобы помочь в первую очередь своему телу. Поэтому фиксируйте, что обязательно нужно сделать. Ванна с морской солью или покупаться в море. Причем, я напомню, что равноденствие у нас в конкретную точку происходит. Все складывается 23 сентября ровно в 3:05. Это ночь, к слову сказать. Сейчас на часах 13:13:13. Это точно знак. Поэтому запишите себе в 3:05. Если вдруг в это время проснетесь или около того, то точно можно сразу садиться в медитативную позу и быстренько минутки 3 позагадывать, позапускать туда высшим силам свои запросы и желания. Дальше, что еще в этот день? Желательно что-нибудь иметь в доме оранжевое. Ну, может быть, апельсины горочкой на столе разложить. Какие-то оранжевые цветы. Может быть, у вас есть аксессуары или домашний декор в таких цветах. В общем, оранжевый принесет радость и динамику. Он символизирует солнышко. А этой осенью, конечно же, это самый яркий цвет и самый энергетически заряженный, потому что это еще и сезон урожаев. Баня, конечно, это символ очищения. Убираем все старенькое, надеваем все свеженькое, новое и с чистым тельцем в чистые помыслы. Конечно, здесь главное правило – регулярность. Конечно, баня раз в полгода или в год не сработает, но введите такой ритуал, начиная вот с этих дней. Ну и результат не заставит долго ждать. И мы с вами еще все это усилим тем, что сегодня, накануне, нужно тоже пообращать внимание на некоторые вещи. Итак, отличный день, до конца его можете все это внедрять, если до сих пор не получилось. Конечно, масштабируем свои проекты и идеи. Да, в такие дни все на рост идет, и вы можете не сомневаться в том, что заложенные зернышки обязательно прорастут красивыми плодами или цветами, или листьями, ну, желательно купюрами, правда? Общайтесь, выступайте, встречайте новых людей, они принесут вам возможности, ведите переговоры, знакомьтесь, заявляйте о себе всякими способами, главное, не деструктивными. Ну и споры, осуждения, беспечность, борьба и напряжение, все это сегодня пойдет не в угоду ни вам лично, ни окружению. И еще сегодня есть любимчики, рожденные в любой месяц 9, 18 и 27 числа. Ну а теперь тянем из метафорической ассоциативной колоды карту, которая даст нам тезис, и он что-то нам подоткроет.
2: Карта для старта.
1: Вот сейчас, когда я ее произнесу, послушайте самого себя. Отозвалось вам это или нет? Может быть, вы сразу напряглись. Может быть, такое раздражение. Да что там опять? А кто-то может скажет, о, как классно. Да, я тоже так считаю. Кто-то начнет спорить, и это все очень здорово и супер работает на вашу осознанность в том числе. Поэтому, друзья мои, давайте вот так в игровой форме послушаем ее, а затем можно всегда к ней вернуться у нас в сторис в Instagram russianradio.cy. Она выложена и до следующего дня висит, напоминая о себе. Если кажется, значит так и есть. Вот такой сегодня хэштег второй половины дня. Конечно, у меня сразу возникает желание сказать, что да, но не всегда, и спорщик вылазит на трибуны, потому что действительно иногда просто кажется, потому что вы обуславливаетесь чем-то извне. Но иногда это тот самый сигнал вашего тела, вашего подсознания, что что-то идет не так. И вот здесь хорошо бы услышать эти сигналы. В общем, гармонии вам, классных людей вокруг и супер предложений, которые сделают вас счастливее.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Отношения всегда есть место и отдыху, и празднику. Самое главное — определиться с тем, что для вас является таковым, и пойти во все тяжкие. Итак, давайте посмотрим. День Хоббита. О, это мой праздник. Надо сегодня пересмотреть трилогию. 48 лет, кстати, уже празднуется. Впервые вижу, как говорится. День Сети, и благодаря ей мы многое узнаем. Да, действительно, наша всемирная паутина – тот еще аттракцион, где нужно соблюдать определенные правила, чтобы тебя куда-нибудь не вынесло. День защиты слонов, день раскрашивания серости. Кстати, серый цвет – уникальный ахроматический тон, и он олицетворяет абсолютный баланс, нейтральность, такое преобладание разума над эмоциями. И вот, находясь на стыке белого и черного, выступает символом компромисса, стабильности, зрелой практичности. Если вы хотите как-то повлиять на аудиторию, где вам, например, придется выступать или что-то презентовать, да даже микропланерка, то серый цвет будет ассоциировать вас с высоким интеллектом, элегантностью, сдержанностью, способностью успокаивать и быть в покое. Но не переусердствуйте в избытке, он может трансформироваться в символику одиночества и меланхолии, а также стремление закрыться от внешнего мира. Поэтому смотря какой посыл. Всемирный день носорога напоминает нам о том, что вид может стать исчезающим уже окончательно. День красивого дерева ива и день кольчуги. Может быть, кому-то нужны будут доспехи для того, чтобы какой-нибудь домашний батл прошел на ура. День учителя в Уругвае, посадки деревьев на Барбадосе, еще день бизнес-леди и любых деловых женщин в США, и там же день мороженого именно в Рожке. Еще день долгожителей. Почему бы сегодня, накануне равноденствия, не помедитировать на тему «Прожить долго, счастливо и в полном здравии на всех уровнях»? День белого шоколада и день штатов и столиц. Ну, а теперь давайте перейдем к списку наших именинников, люди, у которых есть покровители на небе, и у некоторых имен несколько раз в год. Вот, например, Анна и Иосиф, да, у Никиты еще сегодня и у Харитона. Интересно, называют ли этим именем сейчас парнишек? Поделитесь, если у вас есть знакомый Харитон. Ему отдельный привет. Ну, а также попрошу всех именинников, которым еще не звонили и у которых есть друзья, настроенные на 99FM, немножечко так повнимательнее к своим телефонам, потому что одному из них я планирую очень скоро позвонить.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
5: Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Господа и прямейшие дамы, всех приветствую. И здесь действительно у нас с вами путешествие по миру людей, в том числе и тех событий, которые нас связывают. Так же, как и расстояние благодаря самолетам начинают сокращаться, и километраж уже не кажется таким огромным, так и мы с вами здесь с помощью музыки и приветов можем соединять сердца. Давайте поучаствуем в этом. Именинница пока не на связи. Ничего, всем привет. Уже с гендером определились, да, поэтому, парни, если у вас день рождения и никто вам еще не позвонил, можете и сами себе заявочку оформить. Заходите на наш сайт russianradio.cy, там есть кнопка «Заказать друга». Ну, а кто, если не вы, самый лучший друг? Ну и что, с кем поедем в путешествие, которое будет у вас в ближайшее время намечено? Благо, мы здесь расположены в таком месте, откуда можно летать хоть куда. Но зачастую это направление Европа, Армения, Грузия. Вот в эти места очень много бортов. И давайте-ка разберем кое-какие лайфхаки и немножечко расширим свои знания, потому что знание своих прав обезопасит вас от проблем. Не спешите выбрасывать дорогие вещи в аэропорту. Давайте представим, вот вы уже почти у самолета, и тут вдруг в ручной кладе обнаруживаются любимые духи больше 100 мл. Какая-нибудь бутылка немножечко крепкого, пауэрбанк, который не соответствует правилам. И первая мысль – все, до свидания, дорогой подарок. И я даже наблюдала картину, когда девушка со слезами, крокодиловыми на глазах избавлялась от духов, которые превышали миллилитраж. А еще знаю один кейс, когда женщине пришлось оставить весь чемодан, там что-то было совсем запредельное, не вдаваясь в подробности. Так вот, иногда выбрасывать вообще ничего не нужно. Конечно, не во всех аэропортах, не везде и не все, но в некоторых есть услуга временного хранения вещей, которые не прошли предполетный досмотр. Например, пекинский аэропорт официально хранит такие находки, как крепкие напитки, косметику в больших флаконах и другие ограниченные предметы, обычно до 30 дней. Неподходящий пауэрбанк там можно оставить на хранение на 7 дней. То есть вместо вот этой всей драмы «Я только что выбросил любимые духи за столько-то евро» может быть вполне цивилизованный сценарий. Оформляете хранение, получаете документы и потом организуете, как заберете. Важный момент. Правила зависят от конкретного аэропорта. Например, на Кипре есть отдельная камера хранения багажа в Ларнаке, также в Пафосе имеется, но опасные и легко воспламеняющиеся материалы туда не принимают. Так что перед тем, как отправиться куда-нибудь в путешествие, и если у вас есть что-то такое очень ценное, и вдруг вам говорят, что от этого надо избавиться, спросите на стойке безопасности, а это можно временно сохранить? И тогда спасать придется не только отпуск, но и ваши несколько сотен, возможно, евро. И это того стоит, так что запоминайте, фиксируйте и узнавайте. И, конечно, прекрасного всем полета и чудесных путешествий.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио.
1: Ай, какая красотища сейчас польется по волне 99FM. Мы с вами пронесемся буквально по очень особой реке любви, уважения и особой ценности. Юля, ну что такое? Ну где красота? Юлечка, куда вы делись, милый человек? Неужто кто-то меня перебил? Давайте сделаем вот как. Я очень хочу, чтобы эта прекрасная, очень нежная по голосу девушка все-таки поучаствовала в эфире. Такое случается. И мы сейчас попробуем ей снова дозвониться. А пока посмотрим в глаза моей Мишели, подпоем ей и все-таки попробуем соединиться.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: если сейчас мистически как-то не сложится, я буду разбираться с технической стороной как киборг. Но, надеюсь, не придется. Вообще-то у меня сейчас роль доброй феи. Юля, вы здесь?
1: Да-да, я слушаю.
0: Наконец-то свершилось и случилось. Юля, вы когда подняли трубку и сказали: «Боже, как неожиданно приятно», это было просто настолько живо, и мне жаль, что никто, кроме меня, этого не услышал. Тем не менее, я обработала входящий запрос и очень хочу, чтобы вы сейчас послушали, а потом угадали, кто вас поздравит.
1: Внимание.
0: Юля, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе огромного счастья, любви, душевного спокойствия и исполнения самых заветных желаний. Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко, тепло и по-настоящему хорошо. И пусть каждый день приносит приятные эмоции, красивые моменты и поводы улыбаться. Желаем здоровья, достатка, ярких впечатлений, путешествий, чтобы все задуманное обязательно сбывалось. Будь счастлива, любима и всегда оставайся такой прекрасной. Пух! Ну, честно говоря, пуха добавила я, потому что все такое нежненькое, но это не пух и не Винни, и даже не пятачок. Кто эти люди, как вы думаете?
1: Ну, я с этими людьми каждый день встречаюсь, мои коллеги, спасибо им огромное.
0: Это точно! И сейчас вы тоже на работе?
1: Не-не-не, уже разбежались, но завтра снова увидимся.
0: Какая классная работа!
1: Да.
0: Два часа дня еще не наступили. Юлечка, какие у нас планы?
1: Те, кто меня слышит из коллег, спасибо всем огромное, всех люблю, всех обнимаю. Ой, за приятное общение, за внимание, за улыбки, за позитив. Я их очень уважаю и люблю.
0: Ну, это все
1: и
0: у вас
1: за поздравления, в частности.
0: Это очень классно. Планы у вас есть какие-то на вечер? Можно их озвучить?
1: Ой, пока еще не собралась с мыслями, если честно.
0: Ну и правильно делаете.
1: День впереди, да.
0: Конечно, вы же только народились на свет в новом качестве, поэтому нужно вообще осознать, где я, что я, поэтому пусть раскрывает. Сегодняшний день как книга, которая будет бесконечно удивлять своими иллюстрациями и смыслами. С днем рождения, Юля!
1: Ой, спасибо, спасибо огромное, так неожиданно, приятно. Да, я в шоке.
0: Ну, отлично, пусть шоковые моменты у вас в жизни будут только такие.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Когда сегодня в 3 часа ночи мне позвонили в дверь соседи, у меня от страха чуть дрель из рук не выпала.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Час завершается, и мне очень приятно передать эстафету Саше Данилову, который уже собрал классные новости о школьниках-бизнесменах. Да, здесь у нас на Кипре. О честных сооружениях Никосии, в столице кое-что новенькое, и бесплатные завтраки в детсадах Ларнаки. Так что все города практически учтены. Но, естественно, Лимассол и Пафос просят, а мы? А о вас подробности есть на ленте Кипра. Заходите, подписывайтесь. Ну, а я, Ян Соболева, жду вас в следующем часе. Welcome!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, в студии Александр Данилов. Сегодня в хороших новостях. Школьники Кипра снова откроют свои компании. Очистные сооружения Никосии частично перевели на солнечную энергию. Бесплатные завтраки в детсадах Ларнаки продлили на год. Теперь подробнее. Junior Achievement Cyprus накануне объявила старт программы «Школьная кампания» на 2026-2027 учебный год. Ученики лицеев по всему Кипру объединятся в команды, зарегистрируют собственные фирмы и весь год будут продавать реальные продукты и услуги, сообщает издание Inc. Каждая команда распределяет должности, как в настоящей компании. Есть генеральный и финансовый директор, а также директор по маркетингу. Дальше школьники сами придумывают идею, выстраивают структуру, ведут бюджет и выводят продукты на рынок. Сопровождают их менторы-волонтеры из кипрского бизнеса. Двухобщинная станция очистки сточных вод Никосии получила собственную солнечную электростанцию. Ее подключили к сети в августе. Станция покроет до 18% годовой потребности очистных сооружений в электроэнергии. О завершении строительства сообщают СМИ. Проект стоил 1 600 000 евро. Деньги выделил Евросоюз по программе помощи турко-кипрской общине, а строительство вела ООН через свой механизм местной инфраструктуры. Пилотная программа «Завтрак для всех» продолжится в 2026-2027 учебном году. Около 3600 воспитанников государственных детских садов в округах Ларнака и Фамагуста будут ежедневно получать бесплатный завтрак. Об этом накануне сообщило Министерство образования, спорта и молодежи Кипра, пишет издание Cyprus Times. По словам министра образования Афины Михаилиду, программу обновили с учетом потребностей детей. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Александр Данилов.
3: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет в обед. Это второй час нашего с вами путешествия по волне 99 FM. И я представляю красивую большую реку Андуин, по которой мы плывем. А все почему? Потому что сегодня, 22 сентября, у нас с вами день Хоббита. Ну, кто-то скажет, особенно гарри-поттерианцы, что, ну, что это у нас, у вас. А я так скажу, не зазорно признаться в том, что вы ни то, ни другое, например, не смотрели и уж тем более не читали. Но если есть среди аудитории те, кто понимает, о чем это я, толкинисты, вам привет, то сегодня совершенно официально можно в любое время дня устроить себе второй завтрак. Это легально, это можно. И тем самым отметить, конечно, День Хоббита и чуть-чуть повспоминать эти прекрасные места и вайбы Средиземья. Вообще, 22 сентября не просто так выбран днем этого чудесного героя. Именно в этот день по истории Средиземья родились Бильбо и Фродо Бэггинсы. А еще 22 сентября Бильбо отмечал то самое свое знаменитое 111-летие, с которого фактически и начинается «Властелин колец». Напишите, кстати, смотрели ли вы, сколько раз, я уже сбилась со счета, и читали ли вы «Талмуд», самый настоящий оригинал. Вообще, надо сказать, что Питер Джексон гениален, потому что я сначала смотрела фильм, потом читала книгу, и вот эти герои и образы, которые прорисованы в киноленте, конечно, очень удачно ложатся на книжку. Но есть и те, кто говорят, что круче книги нет ничего, и здесь нет правых виноватых, здесь есть просто увлеченные фантазией и красивым миром люди. Ну что, тогда, если уж не подымить крепким Тоби, это тоже не надо, не всем показано, только взрослые меня поймут, то уж точно сегодня вечером можно скоротать, посмотрев хотя бы один из этих фильмов. Ну а если все три, то войдете в ночь и будете спать как младенец. Примерно об этом сейчас Нюша, и она открывает этот час.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Вдохновляющие истории, которые говорят о том, что среди нас есть уникальные люди. Да, мы все такие, действительно. Но выдающимися нас делают какие-то вещи, которые не укладываются в рамках нормы. Конечно, как в ту и другую сторону, и плюс, и минус. Но мы будем говорить о плюсе. И, родители, прислушайтесь и поделитесь. Может быть, ваш ребенок делает что-то особенное. Один из таких, кстати, завтра к русским перцам придет с утра в 9:00. Не пропустите. Ну, а пока перенесемся в Китай. И поговорим об уровне, когда ребенок собирает кубик Рубика быстрее, чем мы успеем понять, где у этого Рубика красная сторона, например. 6-летняя Лянь Юньджи из Китая дважды за 3 дня побила мировой рекорд среди женщин в сборке кубика Рубика 3x3. Сначала на соревнованиях она показала среднее время 4 минуты 52 секунды, но всего через 3 дня... в другом городе улучшила собственный рекорд до 4 минут 27 секунд. О май гад! Как официального результата никто не ожидал таких цифр, но когда увидели на табло, конечно же, удивились, восхитились, поздравляли. В общем, я думаю, что это только старт звездной карьеры. Для официального результата участники собирают кубик 5 раз, а в зачет идет среднее из 3 попыток. Самое быстрое и самое медленное отбрасываются. И вот Лянь, которая тренируется 2-3 часа каждый день и, по словам мамы, уже знает более 1300 алгоритмов сборки, не собирается останавливаться на достигнутом. И тут, конечно, возникает вопрос, вот как родителям жить в таких ритмах, да, если ребенок уже в 6 лет собирает кубик Рубика быстрее, чем они собираются утром, не знаю, там, пожарить яичницу. А что будет дальше? А будет все наверняка классно. Вообще, мне нравится китайский подход. Они занимаются и телами, и мозгами, и все это прокачано, и очень-очень круто работает. Ну что, вдохновляемся, берем на вооружение. Если у вас какие-то рекорды, напишите 49-105-7.

0: Реклама на русском.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цвирко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Скажите, а песенка бременских музыкантов? Мы к вам приехали на час, а ну скорее любите нас. Она точно о музыкантах.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. В погоне за нежной кожей не всегда все проходит гладко. Многие женщины и мужчины после бритья или депиляции сталкиваются с такой неприятностью, как вросшие волосы. Это не просто косметический дефект, он причиняет боль и вызывает воспаление. Врастание волосков происходит из-за того, что после бритья или депиляции волосок растет не наружу, а вглубь. Это происходит потому, что мертвая кожа засоряет волосяную фолликулу. Люди с темными, жесткими волосами и темной кожей наиболее подвержены возникновению такой проблемы. Этот вид волос растет намного быстрее светлых. Прибавляем сюда плотную кожу, генетическую предрасположенность, бритье против роста волос, неудобное синтетическое белье, и врастания избежать уже не удастся. Что же делать? Записаться на курс лазерной эпиляции в Леди Эстетик. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательной растительности на теле для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос и раздражению после бритья, шугаринга и воска, чьи жесткие волосы оставляют черные точки после бритья. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» расположен в центре Лимассола, напротив полицейского участка Ермасои и напротив супермаркета «Альфа-Мега». Подписывайтесь в Инстаграм и заходите на сайт ladyesthetic.com.cy. Пусть у каждого в жизни все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
6: Новая песня.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио «Кипр».
1: Путешественникам привет! Сегодня у нас в рубрике «Место силы» будет такое потрясающее место, что я рекомендую не пропустить. А пока привет улетает Александру от его девушки Натальи. Желает ему отличного дня и готовит сюрприз на вечер. Какая прелестная картина складывается. Вот так в течение рабочего дня получить на любимом радио от близкого человека маленький спойлер о том, как вы проведете время. Ну, а у меня будет сейчас подборка таких деталей, которые 100% захватят ваше внимание, а еще, я надеюсь, вызовут желание сделать этот трип, совершить его, потратиться, заморочиться и найти эту точку. Но самое главное, посмотреть на нее лично.
0: Место силы.
1: Друзья мои, если вы думаете, что зимой в Исландии красиво, то вы просто не видели Студлагиль. На востоке этой страны есть каньон с таким названием Студлагиль. И зимой он выглядит так, будто кто-то специально построил декорации для какого-то другого мира, для фильма, может быть, для какой-то постановки. Это просто вау! Можно даже сейчас забить в поисковик и, в принципе, посмотреть, да, на фотографии, на картинки и вдохновиться. Там потрясающе. Внизу замерзшая река Йокельсау-Абрю, а вокруг снег, лед, огромные стены из базальтовых колонн. И вот эти колонны выглядят так, будто их выложили гигантскими шестигранными плитками. Но архитектора не было, люди здесь ни при чем. Это все работа вулкана. Когда раскаленная лава остывает, она сжимается и трескается. И так образуются характерные геометрические колонны. Но самое впечатляющее – это масштаб. Стены каньона поднимаются над рекой на десятки метров, и зимой темный базальт, белый снег и лед создают просто черно-белую великолепную картину. Исландия вообще умеет делать природу, которая выглядит как спецэффекты из фильма. Причем без компьютера, декорации, главное, без кнопки «Улучшить качество» и без фильтров. Так что, если вы задавались вопросом, ну зачем люди вообще едут зимой в Исландию, то Студлагиль. Вот ответ. Снег, ледяная река, базальтовые стены и ощущение, что вы случайно забрели на другую планету без скафандра и не покидая своей. Ну что, отправимся сейчас на большом воздушном шаре посмотреть сверху и на это, и в целом на наш мир, а также заглянем каждому в сердечко и поставим лайк.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
3: Хорошо быть бабушкой. Потеряла носок, связала новый.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.
5: Все будет хорошо.
6: И никак иначе, потому что здесь у нас только так. Сейчас ностальгическая четырехминутка. Джулия от А-студио и завершает это с вами свидание мое. Приглашаю вас завтра в то же время, на то же место, в 13.00. По будням мы здесь всегда встречаемся, ну а затем у вас будет свидание с Гошей Романовым, и он вместе с вами поедет домой после всех ваших трудовых заслуг. Яна Соболева была здесь, обнимаю, всем отличного настроения и прекрасного вечера.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания. И не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Milts Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort and Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Чтобы не возникло неловких пауз в разговоре, просто начинайте танцевать под воображаемую музыку. Быть психом лучше, чем быть скучным.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Одна девочка несколько раз садилась на диету и каждый раз мимо.
8: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: дизель на Кипре стоит уже больше 2 евро за литр. Медассоциация взялась за шарлатанов. В спорте на острове работают 4400 человек. Далее подробности. По состоянию на сегодняшний день литр дизельного топлива на Кипре стал стоить больше 2 евро. Владельцы АЗС ждут нового повышения цен в ближайшие дни. Бензин АИ-95 на заправках дошел до евро 70 за литр. Топливо для отопления за один раз прибавило 3 цента и обошло прежний максимум, установленный в июле 2022 года. С начала конфликта на Ближнем Востоке АИ-95 подорожал на 36 центов. Всекипрская медицинская ассоциация решила бороться с шарлатанством в медицине. По ее данным, за последние годы в полицию Кипра поступили десятки жалоб на людей без нужной квалификации, пишет издание Inc. 17 сентября ассоциация объявила, что проверит и собственных членов, работающих в сомнительных центрах. Проверки начнутся после того, как Министерство здравоохранения составит перечень таких центров, объяснил председатель комитета ассоциации по медицинской этике Михалис Анастасиадис. В 2025 году в спортивной отрасли Кипра было занято около 4400 человек. Такие данные Евростат приводит издание Cyprus Mail. Больше всего по ЕС работников спорта во Франции – 340300 человек. Дальше идут Германия, Испания и Италия. Евростат также обратил внимание и на гендерный перекос. В 2024 в вузах ЕС на 5 студентов спортивных специальностей приходилось всего 2 студентки. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 22. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель двух звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать – поспи.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е.

0: Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, хотят они этого или нет.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр подаст план восстановления природы в декабре. Теннисная сборная проиграла Украине 1-3. Бесплатные завтраки в детсадах Ларнаки продлили на год. Далее подробности. Кипр рассчитывает подать в Еврокомиссию проект национального плана восстановления природы в декабре, сообщает издание «Диалогос» со ссылкой на источник в Министерстве сельского хозяйства. По регламенту ЕС такие проекты нужно было представить до 1 сентября. Перед отправкой в Брюссель документ вынесут на общественное обсуждение. Свои предложения по приоритетам и мерам смогут направить профильные ведомства, местные власти, экологические организации и другие заинтересованные стороны. Теннисисты Кипра уступили сборной Украины 1-3 в матче мировой группы 2 Кубка Дэвиса. Противостояние завершилось вчера в Национальном теннисном центре в Никосии. Пятую встречу проводить не стали. Победа выводила киприотов в плей-офф, повышение в первую мировую группу впервые в истории. Туда вместо них едет Украина, которая привезла состав из 4 теннисистов с более высоким рейтингом, чем у первой ракетки Кипра Мелиуса Евстатиу. Пилотная программа «Завтрак для всех» продолжится в 2026-27 учебном году. Около 3600 воспитанников государственных детских садов в округах Ларнака и Фамагуста будут ежедневно получать бесплатный завтрак. Об этом сегодня сообщило Министерство образования, спорта и молодежи Кипра, пишет издание Cyprus Times. По словам министра образования Афины Михаилиду, программу обновили с учетом потребностей детей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер, остров. Вот ты вторник, да. У микрофона Гоша Романов, и это вечернее шоу «По дороге домой». У нас в команде русского радио я сейчас, кажется, стал единственным человеком, который топает на работу пешком. Коллеги уже смотрят на меня, честно говоря, как на термометр. Им даже не нужно выходить на улицу, смотрят на меня и примерно понимают, что там за стенками офиса. Прихожу такой немного раскрасневший, хотя немного это мягко сказано, зато с достоверной информацией. Но сегодня, надо сказать, прогулочка была вообще волшебной. Появился этот легкий ветерок, который наконец-то решил немного поговорить с кипрским солнцем, скажем, тет-а-тет. И реально стало гораздо приятнее. Вот теперь я даже начинаю подозревать, что осень может быть вполне хорошей. Так что, меланхолики, для вас такая информация. Отмена. Никакой осенней хандры не будет. А с машиной я пока определяюсь. Может, пока буду продолжать работать своими главными, механизмами, своим главным транспортом. Это ногами, конечно. Правда, у этой модели комплекция довольно скромная. Кондиционера там нет, увы и ах. Зато расход топлива нулевой. В общем, вторник закрывает вставни дня на лайте. А как вот проходит ваш путь? Пишите, комментируйте. 4-9-105-7. Если за рулем, лучше, конечно, ментально пишите, не отрываясь от пути. А мы с вами отправляемся домой. Путь вы знаете. Ставим в навигаторе отдых.
2: Все будет.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с ветерком в компании Гоши Романова.
1: Помните такой фильм «Бегущий по лезвию»? Как вот они показали классный механизм проектора, который передвигался сам по дому и создавал цифровую версию человека, с которым можно было пообщаться. Конечно, изобрели не такое грандиозное дело, но придумали тоже что-то невероятное. В Японии, в общем-то, начали разрабатывать дома, которым человек не нужен. Да, примерно вот для того же он нужен, как и кактус дома. Так, декорация, что ли? В такой дом встроят технологии, которые смогут понимать, что происходит вокруг, и самостоятельно заниматься бытовыми делами. Уборка, стирка, разбор продуктов даже после магазина и другие домашние задачи – все это система должна выполнять практически без участия человека. Удобно, конечно, что ж сказать. Придешь себе после работы, завалишься на диванчик, а дом посмотрит на тебя, проанализирует ситуацию и зашифрует. Не вставай, я сам. Самое интересное, что вот проект получил действительно государственную поддержку в Японии, а разработчики рассчитывают вывести технологию на массовое производство. Конечно, не летающие машины, да, не телепорты, но чтобы дома наконец перестали требовать от нас помыть пол, надо сказать, тоже удовольствие. Осталось решить только бытовой вопрос. Кто будет объяснять роботу, что носки на полу — это не мусор, это система хранения? Этакий мужской фэншуй.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Не баг, а фича.
1: Каждый день человечество присоединяется к одному из лагерей. Один лагерь уверен, что ИИ — это прорыв, и верят в него. Другие боятся его как огня и уже даже готовятся к восстанию машин. Но, кажется, искусственный интеллект наконец понял главное правило работы с человеком. Если человек замолчал, возможно, он ушел смотреть рилсики. И вот надо сказать, что даже он не понял это. Он наблюдал. В сети разлетелась история про новую версию ИИшки. Парень настраивал с помощью ее программу OBS. Это такая достаточно популярная программа для стримов и записи видео. В ней можно и настроить камеру, и микрофон, экран, музыку, и потом все это отправить в трансляцию. Так вот, человек отвлекся и перестал отвечать ИИ-агенту. По его словам, ИИшка посмотрела через веб-камеру, увидела, что он не смотрит на экран, и решила напомнить о себе. Да, уже жутковато. На компьютер выскочил звуковой сигнал, а на экране появился вопросительный знак. История разлетелась по интернету именно из-за этого момента. Это что ж получается? И не просто ждет какую-то команду, а она пытается понять, что происходит с человеком по ту сторону экрана. Но сама возможность для ИИшки работать с компьютером действительно предусмотрена. Модель все-таки умеет взаимодействовать и с браузерами, и с программами, и с другими компьютерными задачами. Так слушайте, они за нами следят. Они изучают нас. Ух, и жутко даже как-то. Вы уже, наверное, поняли, к какому лагерю я присоединился. Надеюсь, они сейчас не подслушивают нас. Не хочу дарить подарок кому-то, например, чату GPT, ведь совсем скоро я разыгрываю для вас довольно приятный подарок. Так что готовим телефончики, тренируем ваших пассажиров для помощи и продолжаем путь домой. Совсем скоро какой-то подарок.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: По дороге домой на русском радио Кипр.
6: Друзья, наше путешествие продолжается, и вот я вышел вам сообщить, что вам нужно уже подготовиться. Буквально через 3 минуты начинаем нашу новую игру, поэтому собираемся с мыслями, включаем режим «Я сюда вообще-то побеждать, да, приехал» и вперед. А пока настраиваемся на победу вместе с новой песней, слушаем, заряжаемся, через 3 минутки проверим, у кого сегодня удача, а у кого просто, ну, такой, знаете, уверенный шаг домой.
0: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Вы когда-нибудь читали описание товара на маркетплейсе, переведенный на русский язык? Если да, то явно ловили себя на мысли. Да что это за слово-то такое? Какой-то details, смотря сколько fabrics. Сегодня будем разбираться, ведь у нас новая игра.
0: Перевели тему.
1: В общем-то, я беру описание товара с маркетплейса, перевожу его на русский язык, а вы уже пытаетесь догадаться, что это за товар такой. Переводы, надо вам сказать, это какой-то отдельный вид искусства, чего там только нет, друзья. Но, конечно же...
0: На правах рекламы.
1: Любимые магазины в zin.com снова с приятным осенним сюрпризом. С 18 сентября по 5 октября включительно промокод BABY26 даст дополнительную скидку 10% сверх уже действующих спецпредложений и сниженных цен на все молочные смеси и детское питание, а также средства по уходу за детьми и младенцами Хип, Альмирон, Милупа, Фрезидерм и Веледа. Экономьте до 35%, просто используйте промокод во время оформления заказа. Вот и все. Главное успеть до 5 октября. Бесплатная доставка, условия акции, исключения и правила на сайте fzin.com. А победитель и по совместимости такой филолог, да, получает приятный подарок, а именно купон на 20 евро. Ну а теперь правила, естественно. Я вам зачитаю описание товара. Вы послушайте внимательно и пытайтесь понять, что это вообще за такой товар. И отправляйте свой вариант на номер 49 105 и 7. Если ваш ответ окажется правильным, во-первых, я вам завидую, во-вторых, вы победитель. Я думаю, правила до неприличия просты, поэтому не будем тянуть время переводить с маркетплейсного на человеческий. Сегодняшнее описание товарной карточки звучит так. Да, готовьтесь, напрягайте все фибры, я не знаю, что вам поможет, но вот такое описание. Внимательно слушайте. Приходит мужчина в мотоцикл, удобство и настоящая корова. Да, именно так, не спрашивайте. Я тоже не знаю, как такой перевод получился, давайте еще раз повторю. Приходит мужчина в мотоцикл, удобство и настоящая корова. Да, но это не меняет сути, ваша задача понять, что это за товар. Жду ваши ответы. 49 105 и 7. Думайте, особенно над коровой, потому что она здесь явно неспроста. А пока вы блуждаете по темным аллеям переводческого разума, моя Мишель тут как тут.

0: Друзья, я напоминаю, что мы с вами играем в игру «Перевели тему», где я вам зачитываю переведенное описание карточки на маркетплейсе, карточки товара, а вы уже должны догадаться, что это за товар. Ответов достаточно много, но не в то направление немножечко, да? Песня закончилась, загадка все еще с нами. Дам подсказку. И коровы, и мужчины совершенно неспроста, а полностью описание товара звучит так. Приходит мужчина в мотоцикл, Слушайте, это звучит как будто начало какого-то анекдота. Приходит мужчина в мотоцикл, а бармен им говорит. Да, но на самом деле звучит так. Приходит мужчина в мотоцикл, удобство и настоящая корова. Жду ваших вариантов. 49-105-7. Присылайте свои сообщения с ответом.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: перевели тему.
1: Да, друзья, мы продолжаем нашу игру, и вот кажется, мы нашли человека, который смог разобраться во всем этом маркетплейсном безумии. Светлана, здравствуйте. Светлана, вы на связи? Светлана, мы вас слышим? Светлана? Светлана, да, я... Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, Светлана. Как ваши дела?
2: Прекрасно.
1: Вот скажите честно, когда вы вот услышали, приходит мужчина в мотоцикл, удобство и настоящая крова, какие были вообще первые мысли?
2: Что, скорее всего, это чехол на мотоцикл.
1: Ну, слушайте, надо вам сказать, что вы верно угадали, сразу, максимально быстро. Я вот думал, что это могло быть такое. Да, чехол на сиденье, все верно. Знаете, что самое прикольное? Поэтому описание я тоже принял, потому что после слов «настоящая корова» у меня уже вариантов, в принципе, было миллион. Но все-таки мужчина, да, заходит в мотоцикл, как-то дал он сразу правильное направление. Я вас поздравляю, вы становитесь победителем нашей игры, и за правильный перевод вы получаете сегодняшний подарок, а именно купон на 20 евро.
2: Спасибо.
1: Да, очень классно.
0: Нашел!
1: Вот, поздравляем, вот так вот с вами совсем скоро свяжутся, расскажут, как же забрать тот самый подарок. Хорошего вам пути домой, отличного вечернего настроения желаю.
2: Спасибо.
1: Светлана, спасибо. До свидания. Всего хорошего. Вот так, оказывается, чтобы купить что-нибудь на маркетплейсе, иногда недостаточно знать русский язык, нужно еще и понимать маркетплейсный, и желательно немного разбираться в коровах. Ну, как мы уже поняли.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
4: buysellcypress.com. Девочки любят кукол, а мальчики красивые машинки. Но это только до 17 лет, а потом все становится ровно наоборот.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: По дороге домой.
7: Ну все, первый час мы отпускаем домой, но сами далеко не уходим, ведь совсем скоро Саша Данилов кратко пойдет, знаете, по таким островным новостям. Вот у дизель, например, уже перевалил за 2 евро. Но мне это не грозит, я на своих двух отлично пока что передвигаюсь. А вот в кипрском спорте, оказывается, работают 4400 человек. Огромнейшее количество. А дальше продолжим по дороге домой, и уже в следующем часе встретимся в культурном коте. Там у меня для вас припасено много чего интересного.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: дизель на Кипре стоит уже больше 2 евро за литр. Медассоциация взялась за шарлатанов. В спорте на острове работают 4400 человек. Далее подробности. По состоянию на сегодняшний день литр дизельного топлива на Кипре стал стоить больше 2 евро. Владельцы АЗС ждут нового повышения цен в ближайшие дни. Бензин АИ-95 на заправках дошел до евро 70 за литр. Топливо для отопления за один раз прибавило 3 цента и обошло прежний максимум, установленный в июле 2022 года. С начала конфликта на Ближнем Востоке АИ-95 подорожал на 36 центов. Всекипрская медицинская ассоциация решила бороться с шарлатанством в медицине. По ее данным, за последние годы в полицию Кипра поступили десятки жалоб на людей без нужной квалификации, пишет издание Inc. 17 сентября ассоциация объявила, что проверит и собственных членов, работающих в сомнительных центрах. Проверки начнутся после того, как Министерство здравоохранения составит перечень таких центров, объяснил председатель комитета ассоциации по медицинской этике Михалис Анастасиадис. В 2025 году в спортивной отрасли Кипра было занято около 4400 человек. Такие данные Евростат приводит издание Cyprus Mail. Больше всего по ЕС работников спорта во Франции – 340 300 человек. Дальше идут Германия, Испания и Италия. Евростат также обратил внимание и на гендерный перекос. В 2024 в вузах ЕС на 5 студентов спортивных специальностей приходилось всего 2 студентки. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 22. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Вторник продолжается. Я сегодня понял, что у человека после работы появляется одна очень странная, но все-таки роскошь. Право не отвечать на телефон, на звонки, на сообщения. Он звенит себе, сообщение приходит, а ты смотришь на него и думаешь: да-да, давай, звони. Работа закончена, взятки гладкие, все, а надо было раньше, как говорится. Сообщение подождет, мир не рухнет. А вот если через минут 10 все равно вам пишут еще, знаете, вот эти вопросительные знаки постоянные, это уже давление. В такой момент принципиально не хочется отвечать. Хотя, может, это история про границы. Ладно. Мы начинаем второй час пути домой. У микрофона Гоша Романов. Вечер продолжается, и чтобы сделать его легче, можно послушать Максим и просто ветром стать.

0: Лунный кот.
1: Если открыть у меня на телефоне Google Maps, то, ей-богу, такое чувство, что открыли карту сокровищ. Одни пометки для разведывания территорий. И вот есть на Кипре один напиток, после которого и экспедиции, и разговоры по пути могут стать намного интереснее. Здесь его называют король напитков и напиток королей. Проще говоря, это зивания. Увидел название, думаю, при чем тут зивание, потому что написание один в один похоже. Вот как пошутила моя коллега, сначала зивания, а потом зивания. Есть на острове местечко, деревня Васа-Келаниу, и там целый музей зивании. Там можно увидеть старое оборудование, на котором делали этот напиток раньше. Сначала брали все, что оставалось после изготовления обыкновенного вина. Кожицу, косточки, мякоть, виноградные остатки. Отправляли все это в большой медный котел, этакий казан. А вот остальное я вам не скажу. А то сейчас в каждом проснется алхимик. Причем способ приготовления на Кипре используется уже много веков. Традицию связывают еще с венецианским периодом, примерно 14 века. Ею могли обработать раны, кстати, растереть больное место, использовать от зубной боли или просто выпить, когда на улице холодно. Практически наша звездочка. Такая панацея, одним словом. Вот такой музей есть в Васа-Келаниу. Я там не был. Но вот интересно, как проходят там экскурсии. Наверняка уж очень жарко. Так что плюс одно место отмечено на карте острова.

0: будет делать все.
1: Реклама на русском.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
6: Если вы не знаете, куда вложить деньги, мой карман всегда к вашим услугам.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: главная премьера месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Мой совет для всех любителей фильмов от Marvel. Не заходите сегодня вечером в интернет, если хотите спокойно дожить до премьеры «Мстителей. Судный день». Потому что в сеть якобы начали утекать новые отрывки фильма. Причем, судя по сообщениям, вот я сам посмотрел, качество там не риповское. Да, не такое, как раньше, снял на тапок через три ряда, нет. Можно и в 4К на самом деле глянуть. Видео уже активно расходится по соцсетям, при этом сами Marvel Studios пока не подтверждают, что речь действительно идет о полноценной утечке из фильма. И это, кстати, не первая такая история с судным днем. Раньше в сеть уже попадали фрагменты предполагаемых материалов. Часть из них удалось, конечно же, после жалоб правообладателей удалить, а вокруг других долго спорили, настоящие они или нет. Был даже случай, я помню, когда якобы утекший ролик оказался просто AI-фейком. Правда это или нет, решать, наверное, только нам. Поэтому сейчас интернет находится в таком своем, скажем, любимом агрегатном состоянии. Неизвестно, где правда, правда это или нет вообще, но всем рассказать хочется. И самое неприятное, наверное, для тех, кто хочет сохранить интригу, чем ближе премьера, тем сложнее будет не нарваться на тот самый спойлер. Особенно, если вы привыкли утром прямо вот, знаете, встали с кровати и посидеть, поскроллить ленту. В целом, мы уже как бы и получили официальный трейлер новой картины. А «Мстители. Судный день» выйдет в кинотеатрах уже 18 декабря, не так долго осталось-то и ждать. Так что если вы хотите прийти на премьеру совершенно чистым человеком, как минимум с чистой совестью, сейчас самое время объявить интернет-детокс. Получите такой супергеройский спойлер в 4К. Иначе. А вот это страшно. Ух уж эти пираты. Вот выдают. Хотя пираты тоже крутые люди.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Напомню, что прошлая история была как раз-таки про пиратство, да, про то, что вот слили все эти новые кусочки «Мстители», «Судный день» от Marvel. И, конечно же, есть вещи, которые сейчас уже сложно представить. Например, чтобы фильм в кинотеатре снимали на камеру, потом этот шедевр еще и продавали на дисках, причем качество было, я помню, отдельным жанром. Половину экрана занимала чья-то голова, там, нога, звук как из колодца. Но люди смотрели и еще спрашивали: «Слушайте, а в хорошем качестве уже есть?» И тут вот нам написала слушательница, которая, кажется, знает эту кухню, не понаслышке причем. Пишет: «Я сама была пиратом. Помнится, придешь в кинотеатр, завернешь камеру в кофту и сидишь, боишься попасться. Потом мы на сидюшках раздавали, помню, даже продавала копии фильмов. Расходились, надо сказать, как горячие пирожки. Так что, пираты, мой вам привет». Вот это признание. Да, причем мне нравится формулировка: «Я сама была пиратом». Так, знаете, без оправдания, просто факт из биографии. А ведь была целая эпоха, да, человек шел в кино не только посмотреть фильм, но и потенциально получить новую профессию. Там, я думаю, и операторы, в принципе, оттуда происходили. Камера, кофта, диск, продажи. Бизнес-план готовый, надо вам сказать. Ведь самое страшное было не качество фильма, да, а когда в самый интересный момент человек в зале просто вставал и шел в туалет, и все. Бюджетный ремейк как-то закрыт. Но интересно, да, я тоже вот пират на самом деле отчасти. Но это уже совсем другая история.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Вот я знаю, что девчонки очень любят разбираться, а вот чем мы с тобой подходим друг к другу? А вот почему именно мы и тому подобные вопросы, попробую ответить на них. Например, вот сейчас будет новость скорее для тех, кто выбирает себе пару по плейлисту. И такое бывает. Ученые, кажется, нашли способ проверить совместимость совершенно без гороскопа. Хотя, если человек говорит, что не любит вашу любимую музыку, это, конечно, уже серьезный звоночек. Ну, в общем-то, психологи изучили 309 пар. Это 618 человек, да, нетрудно посчитать. Сравнили у партнеров музыкальные предпочтения, личные ценности и черты характера. Долгоиграющие пары, ну, обзывают это так, оказались заметно более похожи именно по музыкальному вкусу. Причем это совпадение было сильнее, чем сходство по характеру и личным ценностям. Вот так вопрос, почему же музыка вообще так хорошо работает? И тут, я думаю, тоже не секрет, через нее человек довольно много рассказывает о себе. Какой у него образ жизни, какая атмосфера ему нужна и подобное. Исследователи считают, что именно поэтому музыка может быть таким своеобразным социальным сигналом еще на этапе знакомства. Я сейчас представляю, как в одной из машин открывается дверь и звучат слова типа «А я говорила, ты не слушаешь Анну Асти, это для меня звоночек». Конечно, не рубите с плеча, в исследователи действительно нашли вот какую-то положительную связь между совпадением музыкальных предпочтений и качеством отношений, но настолько маленькую, небольшую, что поворот за любовь к другому жанру делать пока рановато. Хотя, если вы вместе уже 10 лет, а человек до сих пор включает то, что вы терпеть не можете, тут, возможно, ученым просто не хватило пар для исследования. Но действительно, забавный эксперимент.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам

0: Вечерняя переключка.
1: Если вы только что к нам присоединились, надо сказать, вы вовремя. Потому что это вечерняя переключка. Несколько минут, когда мы перестаем куда-то спешить. Мы настраиваемся на вечер. Такая маленькая пауза посреди обычной жизни. Не надо становиться в позу журавля или в позу вороны. Расслабьтесь. Попробуйте заметить, что вам сейчас нравится в пути домой. Нашли? Отлично. Попробуйте сопоставить эту деталь с сегодняшним днем. Возможно, ваше сознание дает вам важную подсказку для финала этого дня. А еще на секунду представьте, что следующие несколько часов вам вообще никуда не надо. Согласитесь, приятно. Не забывайте благодарить себя, даже если ничего толком и не сделали. Любовь начинается именно с этого места. Спасибо, что провели этот путь в моей компании. Дальше вас ждет глянец, сделано со вкусом с Яной Соболевой. И, конечно, Саша Данилов. Он подготовил новую порцию новостей. А мы с вами услышимся завтра. Хорошего вечера. Пока-пока.
2: Все будет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске почасовые госработники грозят новой забастовкой. Халуми может потерять защищенный статус. Болт установила на острове рекорд по числу поездок. Далее подробности. Почасовые работники госсектора Кипра готовы к немедленной всеобщей решительной реакции, если соглашение о зарплатах не заключат до 28 сентября, пишет издание StockWatch. Главное требование профсоюза – сразу повысить зарплаты, в том числе стартовые, при продлении коллективного договора почасового персонала госсектора на 2025-2027 годы. Всекипрскую забастовку, назначенную на 17 сентября, отложили после вмешательства президента Никоса Христодулидиса. Министерство сельского хозяйства Кипра должно в ближайшее время выбрать один из двух путей, чтобы сохранить Захалуми статус продукта с защищенным наименованием места происхождения. Первый – изменить спецификацию сыра, второй – к июлю 2029 года довести долю козьего и овечьего молока в нем до 50 с лишним процентов. Сейчас действует указ от 13 мая. До 31 декабря этого года минимальная доля козьего и овечьего молока снижена до 15% с прежних 25%. Июль 2026-го стал для сервиса Bolt самым загруженным месяцем за всю историю работы на Кипре. Компания обновила рекорд и по заказам, и по выполненным поездкам, пишет издание Inc. За лето с июня по август заявок на поездки стало на 15% больше, чем годом раньше. Самую длинную поездку лета пассажир проехал с проспекта Нисси в Айанапе до Пейи – 190,6 километра. Это больше, чем 190 километров, почти через весь остров. Чаще всего машины вызывали в районе пляжа Нисси, затем в международном аэропорту Ларнаки и на Марине Лимассола. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 12. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 22. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. В погоне за нежной кожей не всегда все проходит гладко. Многие женщины и мужчины после бритья или депиляции сталкиваются с такой неприятностью, как вросшие волосы. Это не просто косметический дефект, он причиняет боль и вызывает воспаление. Врастание волосков происходит из-за того, что после бритья или депиляции волосок растет не наружу, а вглубь. Это происходит потому, что мертвая кожа засоряет волосяную фолликулу. Люди с темными, жесткими волосами и темной кожей наиболее подвержены возникновению такой проблемы. Этот вид волос растет намного быстрее светлых. Прибавляем сюда плотную кожу, генетическую предрасположенность, бритье против роста волос, неудобное синтетическое белье, и врастания избежать уже не удастся. Что же делать? Записаться на курс лазерной эпиляции в Леди Эстетик. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательной растительности на теле для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос и раздражению после бритья, шугаринга и воска, чьи жесткие волосы оставляют черные точки после бритья. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» расположен в центре Лимассола, напротив полицейского участка Ермасои и напротив супермаркета «Альфа-Мега». Подписывайтесь в Инстаграм и заходите на сайт ladyesthetic.com.cy. Пусть у каждого в жизни все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: недели.
1: Реклама на русском.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Вызываемый абонент еще не придумал отмазку. Пожалуйста, перезвоните позже.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Айова Доуз. Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака. Я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Все объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блюмарин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Ах ты, блин, сказал слон, наступив на колобка.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Meals Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
3: Незабываемо.
2: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Если светлое вас полнит, пейте темное!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show. Let's have Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найти свое счастье. Моя Атлантида, за ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,